0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Начнем мы сегодня с рождения Анны Австрийской, королевы Франции и супруги короля Людовика XIII, которая приходится как раз на этот день. Она стала королевой еще подростком, и брак ее был не слишком удачным. Слишком разными были ее интересы и интересы короля. Большую помощь в первые годы жизни во Франции в качестве королевы ей оказывал молодой духовник Арман дю Плеси де Ришелье, будущий кардинал и первый министр. Их связывала очень долгие годы искренняя дружба. Говорят, что королева делилась с Ришелье своими горестями и переживаниями, так и Ришелье иногда приходил поговорить с Анной о своих любовных проблемах или прочитать новое рондо. Анна Австрийская очень долго не могла стать матерью. Медики подозревали в ней так называемую внутреннюю холодность. Анна признавалась ближайшим подругам, что не испытывала от близости никакого наслаждения. Король же был действительно к ней холоден. Судя по всему, ситуация изменилась, когда она повстречала молодого Мазарини. Страсть проснулась в женщине, и на 22-м году брака она неожиданно забеременела и через положенный срок разрешилась от бремени мальчиком, которому суждено было стать королем Людовиком XIV. После смерти мужа, когда ей было уже 40 лет, она стала любовницей, а потом и тайной супругой кардинала Мазарини. И, испытав счастье любить и быть страстно любимой, к ней вернулась молодость. Любовь творит чудеса. Не верите? Влюбитесь. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Blues Radio.

0: друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 909 977 6666.
1: Женский ответ на моторадио.
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио» о спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
8: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Тем не менее, детейлинг, в принципе, это просто глубокая очистка. Это просто вот то, что есть, то, что запылилось, там немножко шероховатым стало заполировать, и оно заиграет как бы старыми красками. Это понятно. А как быть, если есть сколы такие вот до металла? Вот ты заезжаешь на автомобиле, например, на какой-нибудь детейлинг, у тебя там здесь у тебя скол, тут уже ржавчинка, там уголок двери, ну там в районе фар, капота. Я раньше понимал, что вот это детейлинг, когда красочкой чуть-чуть туда капает. То есть сначала до металла все вычищают, чтобы там... А на мотоциклах как?
2: То же самое. Ржавчину также убираем, ну, если это возможно убрать. Потому что есть вещи, где ты убираешь ржавчину, видишь, там просто металл, либо хром спучился. То есть уже кратеры, ну, ты очистил, но кратеры остались, ты уже ничего не сделаешь, к сожалению.
1: Кратеры – такое слово.
2: Ну да, да. Там реально выглядит, как будто это жерло вулкана, но только с ржавчиной, а не с лавой. А царапины, сколы и прочее тоже можно закапывать, но в цвет практически нереально попасть, потому что на машине у тебя есть палитра цвета, да, ты можешь пойти в какой-нибудь автомагазин, магазин, который краской торгуют, они по палитре просто там тебе налили пробничек такой, ну, маленькая-маленькая баночка, да, подкапал. На мотоциклах так не работает. Берешь элемент какой-то, который можно снять, может, баг, не знаю, и идешь с ним в магазин, даешь, говоришь, ковариста, вот, подбери мне, пожалуйста, ждешь там несколько дней, иногда неделю, и вот ради вот этой маленькой точечки, царапочки, так происходит. Только на круг это выходит куча денег, и человек, для которого ты это делаешь, чаще всего такой, так, вот эта царапина, которая там 2 сантиметра, ее, чтобы закапать,
1: надо какую-то сумму денег. Рублей.
2: Ну, не 100, конечно, намного меньше, но тем не менее, обычно отказываются все. Но это можно брать при большом желании. Тут же у нас есть цифра только от, а до скольки у нас нету финиша, потому что по вашему ТЗ можно что угодно сделать. А на мотоциклах чаще всего, особенно на Харли, достаточно дорогая и сложная покраска, поэтому там и краска стоит достаточно дорого.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Best Radio.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
2: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
1: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий. На Моторадио.
2: Всем привет. Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Моторроссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну что ж, настало время одной из самых грустных недель мотосезона. А именно недели, когда пройдет общегородское закрытие сезона 2026 года. Конечно же, это не означает, что нам больше не доведется ездить на мотоцикле в этом году. Все, конечно, будет зависеть от погоды и наличия бензина. Однако мотосезон уже действительно подходит к своему завершению. Во всяком случае, дальше мотоциклов на дорогах города будет становиться все меньше. Кстати, что касается погоды на наступившей неделе, то она будет относительно теплой. Температура в среднем будет порядка 15 градусов тепла. Также ожидаются периодические дожди. Ну а самым сухим днем ожидается пятница. Во всяком случае, это по прогнозам синоптиков. Ну а что касается прошедшей недели, то я бы хотел напомнить, что 18 сентября отмечался День памяти погибших мотоциклистов. Это скорбная дата, призванная почтить память мотоциклистов, чьи жизни оборвались в результате дорожно-транспортных происшествий. События, после которых появилась памятная дата, 18 сентября, произошли в 2008 году. Трагедия случилась в Симферополе. 16 сентября в жуткой аварии погибла Анна Мишуткина. Я не буду подробно пересказывать эту историю, наверняка большинству слушателей она знакома. Ровных дорог и вечного сезона ушедшим из жизни мото-братьям и мото-сестрам. Мы помним, мы скорбим. Итак, давайте перейдем к анонсу мото-событий этой недели. 23 сентября, в среду, состоится одна из крайних в этом году встреча прохват начинающих мотоциклистов проекта «Мото-братан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке, рядом с кинотеатром «Великан Парк». Старт колонны запланирован на 21:00. В случае плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Подарок, как обычно, получит случайный участник встречи прохвата, который проедет весь маршрут до конца. 25 сентября в пятницу состоится официальная пятничная вечеринка перед городским закрытием мотосезона. Для гостей и тех, кто хочет встретиться раньше самого мероприятия. Вечеринка пройдет в легендарном мотобаре Road 148 по адресу Лиговский проспект, дом 289, имеющим многолетнюю байкерскую историю и соответствующий антураж. В эту пятницу можно будет окунуться в те былые времена, которые положили начало истории многих мото-Петербурге. Никаких концертов, только музыкальное сопровождение, чай, кофе, выпивка и еда. Все как было когда-то давно на заре мотокультуры нашего города. Ну а начало вечеринки запланировано на 20:00. 26 сентября, в субботу, на парковке «Газпром-арены» состоится закрытие мотосезона 2.0. В этот раз организаторы размахнулись, нацелились на большее, чем раньше. В результате нас ждут «Мото-Петербург» с награждением организаторов «Победители дороги 47» и самое запоминающееся мотособытие сезона. Чемпионат по стандрайдингу «Станд Кап СПБ», праздничный парад по обновленному маршруту и гвоздь программы – розыгрыш мотоцикла «Oxo Light 250». Ну и, конечно, всех гостей ожидает стандартная программа закрытия мотосезона. Фестиваль мото-ГТО со спортивной составляющей, шоу и концертная программа. Фудкорты, экспозона, мотоклубы, мастер-классы и презентации проектов. Начало мероприятия запланировано на 11:00, ну а старт колонны в 13:00. Остается только надеяться, что погода нас порадует и в этот день можно будет с удовольствием прокатиться в колонне. Отдельно обращу внимание, что вечером в субботу после завершения официальной программы в 19:00 в мотобаре Road 148 состоится вечеринка, посвященная уже непосредственно прошедшему мероприятию. Вас ожидает концертная программа, живое общение, обсуждение пройденных дорог и планов на будущий сезон. А также обсуждение проекта и перспектив, розыгрыши наушников от sienashop.ru и сувениров дороги 47. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 25 сентября в пятницу в Аврора Концерт Холл по адресу Пироговская набережная 5/2 состоится концерт Александра Пушного. Александр Пушной и группа ОТП Студио выйдут на сцену петербургского клуба «Аврора» со смелыми и шумными интерпретациями самых известных песен и со всеми полюбившимися авторскими хитами. Те, кто видел его выступление или слышал его песни, знают, такие концерты пропускать нельзя. Во-первых, Пушной гитарист-виртуоз, во-вторых, открыт к своей аудитории, в-третьих, умеет рассказать обо всем интересно. И, наконец, самое, пожалуй, главное, единственное место, где можно услышать живой звук, тот самый аналоговый, это только живой концерт. Лично я обожаю творчество Александра и надеюсь, у меня получится попасть на этот концерт. Кстати, начало концерта запланировано на 19:00. 27 сентября, в воскресенье, в клубе «Даглас» по адресу Финляндский проспект, дом 1, состоится концерт-трибьют-шоу «Depeche Mode». Световые эффекты, концептуальные видеопроекции и исполнение максимально близкое к оригиналу. Ждут вас на шоу «St. Petersburg Depeche Mode Tribute». Вы погрузитесь в атмосферу настоящего выступления культовой британской группы. Море эмоций поклонникам группы обеспечено. Думаю, это отличный способ украсить вечер воскресенья. Ну а начало концерта запланировано на 19:00. Ну и, конечно, по традиции напоминаю, что «Мото Россия Санкт-Петербург» зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространства MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на будущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. А еще мы уже начали собирать участников проект «Мотоадаптация 2027 сезона». Я напомню, что в рамках этого проекта мы помогаем начинающим мотоциклистам быстро адаптироваться в мотокультуре и получить максимум знаний за короткий срок. Ссылку на телеграм-канал проекта можно получить у нас, а также в открытых источниках информации по проекту. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Ну и на этом все о событиях этой недели. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и еще побольше теплых дней до завершения мотосезона. Услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: 4 дня на Балтик-ралли.
2: Нам, кстати, реально все понравилось, и мы, когда уже по факту обсуждали, что нам судьба подкидывает всегда какие-то классные места, людей, события. То есть, может быть, мы так смотрим на мир позитивно, но мне показалось, что мы были в очень классном месте.
1: Вы раздали все листовки, которые у вас были? Или были ли они?
3: А наши вот классические уже памятные визиточки. Кстати, сегодня супруга задает вопрос, а сколько визиток мы раздали? Достаточно много, но я повторюсь, самое основное было, наверное, даже не столько для нас. Я надеюсь, что для наших гостей тоже. Не столько раздать визитки, сколько вот этот элемент общения, которого в рабочих буднях не всегда хватает.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио. Your lifestyle.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 398 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе трое детей. По мототранспорту за сутки произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. С 22 по 24 сентября 2026 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием грузового транспорта. Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям автотранспортных предприятий о режиме труда и отдыха, а также о неукоснительном соблюдении требований правил дорожного движения и обеспечении соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
4: Моторадио. И не говори, старик, что не слышал.
5: Его никак,
6: только вот. Прямо
5: подожди, прямо несуйся сбоку, если
6: косу. Если там аккуратно пройти, то...
7: Хроники путешествий.
8: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня. Я Наталья Луковникова. Продолжаю свой рассказ о мотопрогулке по Тверской области. И сегодня речь пойдет об одной из жемчужин Тверской области, об очень известной усадьбе. Но нашла я ее на дороге совершенно случайно. Не собиралась к ней ехать. И даже не ожидала, что моя дорога будет мимо нее пролегать. Это усадьба Млевичи. Заброшенный дворянский усадебный комплекс в деревне Млевичи Торжокск района, и формировался он на протяжении второй половины 18-го, первой половины 19 века. Это образец крупной усадьбы с развитой планировочной структурой. Но давайте обо всем по порядку. Усадьба возникла в середине 18 века. Ее древнейшей постройкой считается кирпичная Знаменская церковь, которую возвели в 1764 году. А уже в 1777 рядом с ней пристроили отдельно стоящую колокольню. Это отличный образец елизаветинского барокко. Есть основной объем храма, увенчанный восьмериком и завершенный главкой, и с запада к нему примыкает трапезная. Вверху престол холодный во имя Рождества Предтечи, а внизу теплый Знаменской. И, кроме того, из интересных фактов, на куполе Знаменской церкви в 1876 году, то есть фактически через 100 лет после ее постройки, был поставлен позолоченный крест, наверху которого укреплена позолоченная корона в память Александра I, который был здесь проездом. Основными владельцами усадьбы на протяжении 18-го и начала 20-го века была семья Шишковых. В начале 18 века имение по завещанию Антипа Васильевича Шишкова было поделено между его сыновьями Антоном и Иваном. И в дальнейшем владение передавалось по мужской линии, но из-за разделов между наследниками усадьба разрасталась, не появлялось все больше жилых и служебных зданий. А позже, когда уже, наверное, то ли содержать ее стало тяжело, то ли отказывались от этого владения, она также по частям и распродавалась. Наивысшего расцвета усадьба достигла в первой половине XIX века. Тогда в южной части разбили липовый парк, сформировали хозяйственный двор и заменяли деревянные господские дома каменными. И один из господских домов восточный с флигелем и даже погребом был построен в первой четверти XIX века, а второй западный в 1840-х годах. Ну, дальше, собственно говоря, история передвигается уже в послереволюционное время, когда усадьбу национализировали. И, естественно, одновременно с этим в 1930 году закрыли и Знаменскую церковь. Позже в усадьбе располагались и дом отдыха. Во время войны, естественно, штаб полка и госпиталь. А с 1943 года детский дом, который проработал до 1996 года, после чего здания постепенно стали приходить в запустение. Сейчас усадьба Млевича имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Однако надо сказать, что вот когда уже сейчас вы туда можете приехать, то подойти к одному из господских домов вообще просто невозможно, потому что вокруг все настолько заросло, что, честно говоря, мне, например, не доставило никакого удовольствия продираться сквозь кусты. И действительно, парк зарос сильно, пруды высохли, здания разрушаются и так далее, и тому подобное. При этом к церкви вы можете подойти вот вокруг нее, как-то территория приводится в порядок, по крайней мере, есть какая-то просека, и можно приблизиться, и можно даже заглянуть и на первый этаж, и на второй этаж. Говорят, что в январе 2026 года в СМИ прошла информация, что усадьба, мол, разрушается, а мер к ее восстановлению не принимается, и поэтому председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку. Но вот непонятно, прошло уже, получается, больше половины года, дала проверка результаты или нет, что будет делаться с этой усадьбой, или ничего не будет делаться, пока непонятно. Но еще, наверное, нужно сказать пару слов о географии, что усадьба занимает вообще достаточно большую территорию, южнее шоссе Торжок-Старица, и находится по обоим берегам запруженной речки Крапивни. Есть там около церкви и мемориал о Великой Отечественной войне, он тоже более или менее ухожен, и к нему также можно подойти. Но все, что находится на территории, Знаменская церковь, колокольня, главный дом, западный господский дом, конюшня, здание церковно-приходской школы, дом управляющего, еще хозяйственная постройка и, собственно говоря, сам парк, разрушаются. Кстати, вот когда я вам рассказывала о деревне и усадьбе Ладьино, то ее нынешние владельцы, они говорили, что они вообще-то провели сначала смотр усадеб и пытались остановить свой выбор на каком-нибудь объекте. И, конечно же, в Млевичи они тоже поехали, но просто вот увидев, какое количество работы на всей этой огромной территории со всем этим заросшим парком нужно делать, они от этой идеи отказались. И поэтому Ладьино повезло больше. Тем не менее, действительно, комплекс большой. Если вы хотите полазить в зарослях парка, если вы хотите, в отличие от меня, все-таки пробраться в этот господский дом, который стоит вдоль дороги, ну и если вы хотите посмотреть на Знаменскую церковь, которая удивительным образом до сих пор остается, как мне кажется, в высокой степени сохранности, то поезжайте и посмотрите. И вдруг тоже будете ехать по этой дороге и совершенно случайно увидите усадьбу и ее церковь без какого-либо на то заранее плана. Оно того стоит, я вам скажу. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. До новых встреч, конечно же, на Моторадио.
5: Ты его никак, прямо только вот.
6: Прямо
5: очень трава. Прямо несусь сбоку, если
6: коснуться. Если там посмотри. Аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий.
5: А дальше не касается.
7: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Начнем мы сегодня с рождения Анны Австрийской, королевы Франции и супруги короля Людовика XIII, которая приходится как раз на этот день. Она стала королевой еще подростком, и брак ее был не слишком удачным. Слишком разными были ее интересы и интересы короля. Большую помощь в первые годы жизни во Франции в качестве королевы ей оказывал молодой духовник Арман Дюплеси де Ришелье, будущий королевой.

Кардинал и первый министр. Их связывала очень долгие годы искренняя дружба. Говорят, что королева делилась с Ришелье своими горестями и переживаниями, так и Ришелье иногда приходил поговорить с Анной о своих любовных проблемах или прочитать новое рондо. Анна Австрийская очень долго не могла стать матерью. Медики подозревали в ней так называемую внутреннюю холодность. Анна признавалась ближайшим подругам, что не испытывала от близости никакого наслаждения. Король же был действительно к ней холоден. Судя по всему, ситуация изменилась, когда она повстречала молодого Мазарини. Страсть проснулась в женщине, и на 22-м году брака она неожиданно забеременела и через положенный срок разрешилась от бремени мальчиком, которому суждено было стать королем Людовиком XIV. После смерти мужа, когда ей было уже 40 лет, она стала любовницей, а потом и тайной супругой кардинала Мазарини. И, испытав счастье любить и быть страстно любимой, к ней вернулась молодость. Любовь творит чудеса. Не верите? Влюбитесь. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: не считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
5: Моторадио. Your favorite hard and heavy.

0: Москва. Мото Москва представляет
1: новости автомото мира.
2: Привет, дорогие мои мотоциклисты. Я вас поздравляю с условным окончанием мотосезона. Понятно, что многие из нас будут еще докатывать и докатывать, но в Москве прошло официальное закрытие, которое уже в 8 лет подряд проводит город. Это событие произошло в субботу, и традиционное завершение сезона, которое проводит Мото Москва, это пробег «Свеча памяти». «Свеча памяти» — это пробег в память о погибших мотоциклистах, который финиширует на роще памяти «Вечный сезон», в которой посажено больше 400 именных дубов в память о мотоциклистах, уехавших в страну «Вечного сезона». Вот такие вот мероприятия условно завершили мотосезон, и давайте немножечко обсудим, что же там происходило. В первую очередь напомню, что с вами на волнах Моторадио беседует Андрей Проректор. Про большое городское открытие мотосезона рассказывать мне особо нечего, потому что это крупное мероприятие, которое проводит город в масштабах города, перекрывает для этого Садовое кольцо и часть прилегающих улиц. Сценарий всегда фееричный, это большое действительно событие. В пробеге участвуют и представители различных структур, и специальные мотоциклисты на мотоциклах различных ведомств, такие как МЧС и другие. Пробег традиционно возглавляют представители власти, а клубы, в этот раз их было, по словам организаторов, более 40, собираются и тянут жеребьи. Ну, а следом за клубами едет вся остальная когорта мотоциклистов. Ну, традиционно уже Садовое кольцо замыкается, то есть наши братья достаточно много. В этот раз, помимо всех аспектов закрытия сезона в исполнении города, был один комичный момент. Колонну вел Давидыч на «Золотом москвиче». Я совершенно случайно на нескольких видео наткнулся на какой-то странный автомобиль, похожий на тот самый золотой BMW X5, но только не X5, а как будто какой-то другой небольшой внедорожник. Оказалось, что это «Москвич». Комментаторы узнали, и человек, хотя очень сильно похудевший и постройневший, он был до боли похож на того самого Эрика Давидовича, борца системы, вот это вот все, смотрару. Ну, я не знаю, все ли наши слушатели его помнят, но лет 10 назад он был определенным символом борьбы с коррупцией на дорогах и все остальное. К сожалению, я лично не знаком с этим замечательным наверняка человеком, потому что не может человек, который много лет объединял людей, в данном случае не мотоциклистов, а автомобилистов, в целые движения, человек, обладавший великолепным авторитетом, таким уровнем известности, собравший Смотра.ру, собравший разные проекты, посвященные ночным гонкам, про его медийную активность в виде обзоров машин и разных видео с покатушек, что и говорить, они были для того времени очень круто смонтированы, сняты. Я думаю, что и сейчас, если бы все было, как мы понимаем, без перерыва, все бы, наверное, осталось расти. То есть не просто на старом уровне осталось, а росло бы и покоряло сердца мотоциклистов, автомобилистов и всех остальных. То есть, норм. Но есть нюанс. Золотой москвич, то есть москвич, затянутый в золотую пленку, или, может быть, прям позолоченный, возглавил колонну, о чем Эрик Давидович и сказал в своей запрещенной сети. Я это видео случайно совершенно нашел, и мои опасения подтвердились. Это было чуть-чуть жестковато для меня. Как-то, знаете, я понимаю, что мотоциклисты и вообще вот это все силами различных государственных органов, конечно, попсело страшно. Никто не испытывает иллюзий по поводу того, почему у нас в городе такое одно большое открытие, и больше открытий нет. Ну, понятно, что для всех остальных, кто приходит с просьбами, предложениями, письмами и так далее, действуют ковидные ограничения. Это наши реалии. Собственно говоря, никто в стране сейчас не может пойти и согласовать какое-нибудь независимое мероприятие. Например, закрытие сезона скейтбордов, например, и пробег по Садовому кольцу. Не будем испытывать иллюзий. Но вот как будто бы машина Давидовича в начале колонны. Понятно, почему. Он же, насколько я знаю, является советником гендиректора завода «Москвич», о чем он в каких-то своих социальных сетях как раз сказал. Я не вижу в этом ничего плохого. Я не понимаю, что делает «Москвич» во главе мотоколонны закрытия сезона. С точки зрения Эрика, конечно, это великолепно. То есть, если я где-то на мотоцикле участвую в различных мероприятиях, я, конечно, кайфую. Ну, имеется в виду, я на мотоцикле принял участие, например, в автопробеге офицеров России вместе с друзьями, посвященный 9 мая. Такой есть пробег, великолепный совершенно. Мы неоднократно участвовали. Ну, что, мотоциклы едут во главе. В принципе, нам очень кайфово. Еще и красиво это все выглядит. И здесь все получилось как бы наоборот. Золотой москвич возглавляет колонну мотоциклистов. Ну, получается, значит, наша новая реальность такая. В принципе, волк. Я в этой колонии не ехал. Ну, а от открытия сезона, которое, кстати, сопровождалось еще, насколько мне известно, великолепной погодой, отличной концертной программой, выставочной зоной, всем остальным, здесь вопросов нет. Город действительно умеет устраивать праздники. Это касается и велопарада, и Дня города, и других тематических мероприятий в рамках фестиваля «Лето в Москве». Я посещал некоторые из них и был абсолютно доволен. То есть, ну, умеют, что умеют. Вот. И вот от этого мы переходим к «Роще памяти». Память погибших мотоциклистов, как я говорил вам в прошлом выпуске, это для нас очень значимый мемориал. И самое главное, что прямо на следующий день после городского закрытия сезона мотоциклисты собрались в условленном месте. Не было больших анонсов, потому что кто знает, тот знает. Все-таки пробег «Свеча памяти» является пробегом для сохранение байкерского духа, то есть не превращение его в лавандовый раф. Все-таки это мероприятие, ну, если не траурное, то как минимум памятное или скорбное. Ну, однако мотоциклистов собралось очень много. Колонна была на удивление очень длинная, потому что последние пару лет из-за погоды в том числе, и вообще мне казалось, что мотосообщество трансформировалось, колонна была не очень большой. То есть это было несколько сотен мотоциклистов, а сейчас мы совершенно точно перешли уровень в 1000. И вот собрались, проехали до Рощи памяти, которая находится в Мытищах. Там дали память погибшим мотоциклистам. Многие очень люди поднимали руки, многие очень были на Роще памяти впервые. Я надеюсь, что для них посещение этого мемориала станет хорошей, доброй традицией, которая является, ну, одним из столпов мотомира нашего российского. Все-таки я участвую в «Свече памяти» с 2014 года. А достаточно уже много лет «Мото-Москва» является ее организатором. И во главе-то я езжу уже, я не знаю, больше 10 лет. Кстати, что мне нравится в атмосфере «Свечи памяти», это то, что вот если вспоминать какую-нибудь «Свечу» года 2016-го, вот туда вот, то стартует пробег. Например, тогда стартовал он со смотровой площадки на Воробьевых горах. Тогда там еще не было элитной недвижимости, тех, кто может запретить мотоциклистам собираться. И ехали мы по тому самому красивому мосту историческому, дальше по Кремлевской набережной, прямо вдоль Кремля, и финишировали на Крутицком подворье. Тогда был такой маршрут. Очень опасный, очень сложный, так как людей было какое-то совершенно нереальное количество, потому что многие люди тогда достаточно внимательно относились к таким знаковым мероприятиям. Ну и вообще проведение таких больших пробегов после достаточно длительного перерыва было в новинку. И вот был какой-то момент, когда явно совершенно отсекающих на перекрестке не хватило, и я спокойно покинул голову колонны и уехал в отсечку, то есть уехал на перекресток останавливать трафик. И в этом не было ничего зазорного. То есть не то, что я там с умным лицом еду такой ух-ух-ух. Нет-нет. Это наше общее дело, поэтому нету здесь никаких делений на тот, у кого там золотой москвич или золотой БМВ. Ну и в завершение я хочу напомнить, что на минувших выходных закончились выборы в Государственную Думу. Ну, это и для нас, как для мотопарламента, как для мотоциклистов, которые имеют в работе законопроекты, посвященные защите наших прав. Для нас это тоже очень интересный результат. Дело в том, что те люди, которые традиционно голосуют против наших законопроектов, получили подавляющее конституционное большинство по предварительным данным. Поэтому нам предстоит большая работа. Посмотрим, что получится. Я оптимизма не теряю, но Я думаю, что будет немножко сложновато, и нужна будет ваша поддержка, друзья. Ну, а на волнах Моторадио был Андрей Проректор с новостями Мото Москвы.
0: Говорит Москва.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
4: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
5: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
6: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за
7: день. Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
8: Добрались все-таки до Смоленска.
9: Мотогруппировка «Скототуризм».
10: Да, я Шанин.
11: Антон Тульский у микрофона.
12: Дмитрий Васильев.
13: Поближе Лев из Болгарии.
14: С вами Олег Капхай.
2: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
15: Прямо даже это и
16: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
15: если там аккуратно пройти, посмотришь, там не надо. Вот, там дорога будет.
16: А дальше
15: мне кажется,
16: будет
15: там.
17: Моторадио. We will rock you.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Давайте красиво расскажите в трех словах, что такое Артмото Гараж и где он.
2: Артмото Гараж, если, скажем так, юридически говорить, то это мотосалон. Но если говорить идеологически, то это пространство, где собираются мотоциклисты и неравнодушные к этой теме. Потому что сейчас я начала замечать, что у нас приходят люди, которые просто заинтересованы, да, что это такое на будущее, возможно, просто интересно посмотреть. Вот. И начинается вот это сарафанное радио. Буквально позавчера один из наших клиентов сказал, что, оказывается, про нас очень много рассказывают на стрелке. Вот, и к нам начали люди приезжать действительно со стрелки. Это классно, очень приятно. То есть мы ожидаем очень много первосезонников. Вот, и в связи с этой темой у нас возникла идея по одному из наших направлений. Вот у нас товарищ продажник наш Никита, который новый пришел в нашу команду, очень так хорошо в нее влился, и родилась у него идея по выкатке первосезонников, тех, кто боится выезжать в город. Он клубный, он очень много лет за рулем, там больше 20 лет, и все мы умеем ездить в колонах, и мы вот сейчас вот этот сервис прорабатываем.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете. Lifestyle.

0: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Analyste financier associé.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
5: Motoradio. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: Экстремальный автомобильный спорт.
1: Автоклуб на Моторадио.
2: Ну что, друзья, давайте продолжим без лишних предисловий начатую тему в прошлой передаче. Мы начали говорить про внедорожники Саньонг, поговорили про несколько из них, еще несколько у нас осталось. Вторая часть, заключительная, поехали! Итак, Кайрон, внедорожник для тех, кто не хочет мусса. В середине 2000-х годов появляется Саньонг Кайрон. Его часто воспринимают как замену мусса, но не по характеру, потому что это уже совершенно другой автомобиль. Современнее внешне, комфортнее внутри, с более такой легковой подачей, но все еще с рамой и все еще с полноценной понижающей передачей. Ранний Кайрон известен прежде всего дизелем 2.0 XTDI D20DT. Это 4-цилиндровый 16-клапанный турбодизель, Common Rail, чугунный блок, алюминиевая головка, цепной привод ГРМ, турбонаддув, интеркулер. И все это вместе в стандартной версии выдавало около 141 лошади и 310 ньютон-метров момента. Причем диапазон у него довольно средний получался, от 1800 до 3000 оборотов в минуту. Это мотор, который, по сути, очень хорошо объясняет вообще философию Кайрона. Это не про светофорные дуэли. Это про тягу на средних оборотах. То есть на пониженной, да еще и при правильно выбранной основной передаче, 310 ньютон-метров – это вполне себе рабочий инструмент. Да, 35-е колеса мы, конечно, на нее не поставим. Ему тяжеловато, скорее всего, будет. Но, ну, скажем, на стандартной резине, в стандартном размере, но, допустим, грязевой, ему будет комфортно. То есть запас у вас будет хороший. Еще важно понимать, что у старого Common Rail есть правила, которые одинаковы для всех марок. Качественное топливо, чистая топливная система, своевременное обслуживание. Потому что форсунки и топливная аппаратура не лечатся позитивным мышлением. Позже Кайрон получил 2.7 5-цилиндровый дизель, который нам знаком по Рекстон, ну и гамму бензиновых моторов. Но почему-то именно 2-литровый XDI стал наиболее массовым и наиболее узнаваемым двигателем. И да, Кайрон — это один из тех внедорожников, где слово «внедорожник» все-таки не надо ставить в кавычки. В системе полного привода у него есть раздаточная коробка с понижающим рядом, а не просто муфта, которая подключает заднюю ось после того, как передние колеса уже успели выкопать себе персональный окоп. Хотя вот, к сожалению, межколесных блокировок и, там, допустим, самоблокирующиеся заднего дифференциала штатно Кайрон так и не получил. Ну, благо, если вы собирались покупать подобный автомобиль, наши умельцы, да не только наши, вполне себе справились с тем, что нашли на него, придумали блокировки, поэтому это при желании не проблема. Ну а так вообще рецепт бездорожья будет простой. Ставьте хорошую резину, держите трансмиссию исправной, наверное, лучше будет усилить защиту снизу вместо штатной, какой-нибудь поинтереснее. Ну и в остальном вполне себе приличный внедорожник. Актеон и Актеон Спорт. Следующий важный герой – Саньонг Актеон. Он появился в 2005 году. Это была попытка сделать внедорожную технику менее утилитарной и более модной, наверное. Иногда настолько модной, что дизайн первого Актеона можно было обсуждать отдельно от автомобилей, такие любители были. Но вот в техническом смысле машина была все-таки интересной. Первый Актеон начал выпускаться как Sport Utility Vehicle, то есть приводится как спортивно-утилитарный автомобиль. А затем уже появился пикап Актеон Спорт. И вот пикап для нашей темы особенно важен. Это один из самых понятных и честных рабочих автомобилей в линейке Саньонг. Главный двигатель здесь снова D20DT, 2-литровый турбодизель, Common Rail. Версии для раннего Актеона и Актеона Спорт это 141 лошадиной силы, 310 моментов, турбина, интеркулер, 16 клапанов. В общем, мы с вами только что говорили об этом. Тут что интересно, диаметр цилиндра 86, ход поршня 85,6, то есть почти 86, да, то есть мотор почти квадратный, без такого, знаете, экстремального длинноходного характера. И он поэтому охотно работает в диапазоне, где турбина уже проснулась, а тахометр еще, так сказать, не начал уходить в красную зону. Кроме дизеля был бензиновый двигатель G23D объемом 2,3 литра, который выдавал 150 лошадиных сил и 214 момент. Он, конечно, был проще по топливной аппаратуре, но, пожалуй, на тяжелом полноприводном автомобиле по тяге снизу, по расходу, конечно, здорово проигрывал дизеля. Так что в основном брали для дачи, для стройки, для перевозки прицепа, там, для рыбалки, экспедиции, конечно, брали именно дизель XDI, да. У Activon Sport использовалась part-time раздатка планетарного типа со знакомой нам понижайкой 2.48 к 1. То есть схема знакомая. Задний привод для асфальта, жестко подключаемый передок для скользкого покрытия и пониженный ряд для серьезной работы. А теперь представь себе картину. Пикап, дизель, механика, ну или автомат, рама, понижайка, кузов для всего, от канистра и хайджека до съемочного оборудования и внезапно найденного в лесу, допустим, лося, для человека, который ездит не только в торговый центр за кофе. Activon Sport — это весьма рациональная вещь. Конечно, при условии, что кузов не превратился в археологический памятник, рама жива, а предыдущий владелец не пытался выяснить, сколько тонн можно перевести в пикапе, рассчитанные на совершенно другие цифры. New Action уже не про раму. Давайте отдельно скажем про New Action, он же Каранда C. На части рынков там он с таким именем шел. И здесь Саньонг перешел в другую философию уже. Несущий кузов, переднеприводная архитектура в базе, подключаемый полный привод Active All-Wheel Drive. Это уже... Нет, это уже не наследник Муссы в прямом смысле. Это уже конкурент обычным кроссоверам. Дизель D20 DTF в зависимости от версии выдавал там 149-175 лошадиных сил. Ну, а в максимальной версии, значит, крутящий момент был 360 ньютон-метров. Полный привод уже работал через автоматическую или подключаемую схему, уже без классической раздатки с понижающим рядом. И вы знаете, это не делает New Action плохим автомобилем. Просто его надо правильно классифицировать. Да, он хорош для зимы, для грунтовок, для дачных дорог, для путешествий, для, не знаю, там, парковки где-нибудь на природе. Но это не та машина, на которой нужно ехать в тяжелую колею вслед за подготовленным УАЗом. А потом еще удивляться, почему это у владельца УАЗа в глазах сначала сочувствие, потом азарт, а потом телефон с включенной камерой. Правильно рассчитывайте свои силы. Давайте еще раз перечислим, за что же любит Саньонг. А интересно они тем, что часто дают владельцу много реального железа за разумные деньги. Что обычно получает покупатель старого рамного, там, Муса, Рекстон, Кайрон или Activon Sport. Раму. Раму, а не просто высокий кузов. Далее. Продольное расположение мотора на многих моделях. И вообще хороший выбор. И дизеля классные. Мерседес все-таки. Задний привод, как базовая схема. Здесь я не ставлю это минусом. Подключаемый полный привод либо муфту. Да. Хороший понижающий ряд в раздатке, которого достаточно для, ну, даже для увеличенных колес. Да. Возможность тянуть прицеп, ехать по плохой дороге и вообще не переживать из-за каждой лужи тоже да. То есть, ну, плюсы определенно есть. Но покупая такой автомобиль сегодня, нужно помнить, возраст это не комплектация, а состояние это не опция. У старых Саньонг особенно внимательно мы проверяем раму, кузов, точки крепления, подвески на коррозию. Обязательно проверяем работу раздатки во всех режимах. 2H4H4L, либо муфту. Смотрим карданные валы, смотрим крестовины, люфты трансмиссии, оцениваем состояние переднего моста и механизмов подключения передней оси. На дизелях не поленитесь, продиагностируйте топливную аппаратуру, турбину посмотрите, форсунок, систему охлаждения. На автоматах, ну, здесь стандартно мы будем смотреть отсутствие пинков, перегрева и подозрительно свежего масла, которое, вот знаете, только вчера поменяли, уж такой я заботливый хозяин. Ну, в данном случае будет все похоже на покупку любого автомобиля на вторичном рынке. Ну, вообще, купить настоящий внедорожник можно недорого, друзья мои, но сделать из недорогого внедорожника исправный, вот это иногда уже премиальная история. Ну и в качестве финала Саньонг — это, конечно, удивительная страница внедорожной истории. Корейская марка сумела, я считаю, соединить утилитарное происхождение, немецкие лицензии, американские раздатки Борг-Вагнер и собственный, порой очень смелый взгляд на дизайн. Каранда дал марке внедорожную основу. Мусса добавил характер и мерседесские моторы. Рекстон попытался стать премиум-внедорожником. Кайрон сохранил раму и понижайку в более современном формате. Activon Sport доказал, что пикап может быть рабочим инструментом, а не только модным аксессуаром для перевозки двух пакетов из строительного магазина или листвы осенью. И главное, многие старые Саньонг — это не странные корейцы. Это вполне серьезные внедорожники, которые при грамотном обслуживании еще способны уехать туда, куда современный кроссовер даже навигацию строить постесняется. Так что я считаю, что это очень достойная машина до сих пор. Выбирайте, смотрите, изучайте вторичный рынок. И если какая-то из этих автомобилей, какая-то марка вам полюбится, я думаю, что это надолго. Ну а с вами был Роман Герасимов. Это программа «Офро» для всех на Моторадио. Берегите технику, не включайте жесткий полный привод на сухом асфальте, проверяйте рамы перед покупкой и помните, если вы можете без труда произнести «Саньонг» с первого раза, значит, либо вы давно в теме, либо уже владелец. Пока.
3: Отпускайте ее по чуть-чуть.
4: По чуть-чуть.
5: Практики без здоровья.
1: Автоклуб на Моторадио.
6: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
7: Вы слушаете Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажи.
1: Помог же тебе опыт предыдущих мастерских? И уже вот когда вот эту собирали, то что-то ты уже сделал, работал над ошибками, или там вместе с Павлом, и как-то что-то учли. То есть какие-то вещи, например, должны быть обязательно, на ваш взгляд, и они у вас там образовались, там, я не знаю, там какой-нибудь сверлильный станок, вот он по жизни должен быть всегда. А какие-то штуки оказались, ну, не очень такие нужные, и вы, соответственно, их там, ну, у себя не построили.
2: Да, конечно, оптимизация была. Блин, самый банальный пример, по тем же самым инструментам, по тем станкам, какие нам нужны, какие не нужны. То же самое, что монтажный станок. Мы знаем, что вот эти бренды хорошо работают, зачем нам другие? Эти бренды можно обслужить, на них можно купить расходники, вот оптимально. Там с инструментами есть некоторые инструменты, которые вообще тебе не нужны. Да? Ты можешь купить, им вот красиво лежать на полке, кучу денег отдашь. То есть с инструментами, с ведением клиентов то же самое, да, как правильно вести базу, тоже переделать, потому что до этого у нас были эксперименты, мы нашли идеальный способ, так удобнее для клиента, так удобнее для себя, все можно отследить, все можно проверить, ну и да, оптимизация максимальная была.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Evergreen Classics.

0: этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Начнем мы сегодня с рождения Анны Австрийской, королевы Франции, супруги короля Людовика XIII, которая приходится как раз на этот день. Она стала королевой еще подростком, и брак ее был не слишком удачным. Слишком разными были ее интересы и интересы короля. Большую помощь в первые годы жизни во Франции в качестве королевы ей оказывал молодой духовник Арман дю Плеси де Ришелье, будущий кардинал и первый министр. Их связывало очень долгие годы искренняя дружба. Говорят, что королева делилась с Ришелье своими горестями и переживаниями, так и Ришелье иногда приходил поговорить с Анной о своих любовных проблемах или прочитать новое рондо. Анна Австрийская очень долго не могла стать матерью. Медики подозревали в ней так называемую внутреннюю холодность. Анна признавалась ближайшим подругам, что не испытывала от близости никакого наслаждения. Король же был действительно к ней холоден. Судя по всему, ситуация изменилась, когда она повстречала молодого Мазарини. Страсть проснулась в женщине, и на 22-м году брака она неожиданно забеременела и через положенный срок разрешилась от бремени мальчиком, которому суждено было стать королем Людовиком XIV. После смерти мужа, когда ей было уже 40 лет, она стала любовницей, а потом и тайной супругой кардинала Мазарини. И, испытав счастье любить и быть страстно любимой, к ней вернулась молодость. Любовь творит чудеса. Не верите? Влюбитесь. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Классика. Your lifestyle.

0: Приветствую всех наших любимых слушателей на волне радиостанции Моторадио. В эфирной студии по-прежнему я, как всегда в это время, Александр Цыпин. И наши сегодняшние гости, руководители и участники Федеральной академии вождения, руководитель этого всего дела Василий Собор. Василий, здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Как ваши дела?
1: Все хорошо.
0: Как добрались?
1: Быстро, на Тесле, на электрической.
0: Слушайте, а есть вот ощущение такое, что вот правильно я, что я на Тесле, вот когда все вокруг в очередях, а вы так, ну, когда у вас заканчивается электричество, вы достаете вот этот, как они называются-то, для айфонов?
1: Powerbank.
0: Да, и тоже немножко так втыкаете в USB и дальше едете.
1: Практически. Дома вечером заряжается вместе с телефоном.
0: И наша замечательная, уже бывавшая в нашей эфирной студии, Елизавета Кобзарь, она же на самом деле не просто мотоциклистка, она еще и преподаватель теоретических дисциплин категории А и Б. Лиза, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, Александр, здравствуйте.
0: Давайте сразу пойдем прямо вперед. И если можно, расскажите немножко о том, что это такое за Федеральная академия и не скрывается ли за вот этим Федеральная академия просто лишняя прибавка, лишние 40-50 тысяч к обучению, к сертификату, потому что ты учился не в какой-то школе, а в академии. Причем не простой, а федеральной. Но это я неудачно пошутил. Расскажите нам об этом заведении.
1: Сегодня это самая крупная автошкола России, насчитывает 52 региона присутствия, порядка 250 офисов открыто по всей России, от Владивостока до Калининграда. Занимаемся своим любимым делом уже на протяжении 15 лет. Я в компании работаю 10 лет. Начинал все с самых низов, мастером производственного обучения. Постепенно. Сейчас у меня в собственности два региона. Это Калининград и Санкт-Петербург.
0: И прямо начинали, ну вот вы говорите, начинали, ну каким, инструктором, наверное,
1: инструктором, да?
0: Получается, да? Потому что мастер как-то вот сразу такое профессионально-техническое училище вспоминается. Здесь конкретно вождение, да?
1: По-правильному называется мастер производственного обучения, но он же и есть инструктор.
0: Слушайте, а много пришлось натерпеться по юности?
1: Нет, совершенно. Я спокойный, уравновешенный, поэтому... Все спокойно давалось.
0: А можно говорить, что раньше были ученики, ну, как-то и поумнее, и по воспитаннее, и по культурнее в сравнении с текущим моментом? Может быть, наоборот, нет?
1: Ну, поколение Z сейчас у нас, да, приходит как бы на смену, и есть небольшие как бы нюансы, но с этими нюансами уже научились, работаем, подстраиваемся, преподавательский состав подбираем молодой, который общается на одной волне с учеником. Поэтому все просто.
0: А на одной волне-то они «йоу» говорят. Там, да. Смотрел вчера ТикТок, смотрел вчера, и как-то раз и сразу лед ломается. Да, Лиза? Так получается?
2: Ну, вообще, я вспоминаю своих инструкторов раньше, да, с уважением абсолютно, с теплом к ним отношусь, но раньше все-таки это был немножко другой образ, да, вот многие вспомнят сейчас, о чем я говорю, это такие, да, пожилые люди, да, очень умудренные опытом, бывало могли и прикрикнуть, и поддать тебе так хорошо, и матом на тебя выругаться, ну, наверное, да. Хорошо научили, но, тем не менее, сейчас это немножко не работает с нынешней молодежью. Mm-hmm. Нынешняя молодежь к этому не привыкла и, наверное, пошла бы жаловаться, если бы такое отношение к себе получила.
0: Да, они странные, мы можем, если хотите, отдельно об этом поговорить потом.
2: За эфиром, да. Вот. Но, тем не менее, да, у нас действительно молодой коллектив и теоретиков, и практиков.
0: А что легче дается, вождение или теория? И вообще, можно их сравнивать? Можно говорить, что, например, водить они легко начинают сразу, потому что с детства все играют в игры и так далее, как-то вот адаптировано уже. А вот мозг напрягать – это проблема. Или наоборот, они все выучивают, а водить – ну никак. Вот какая ситуация?
2: Разные есть, мне кажется, да?
1: Абсолютно. От человека зависит. Кто-то теоретик, кто-то практик. Наверное, молодые люди больше любят практику, покататься на машине, но теорию не особо любят изучать, да, там. Девушки, наоборот, более усидчивые и любят теоретически поразбирать, да, вопросы, а практика им дается чуть-чуть потяжелее. Ну, все они приходят к логическому завершению, получают свое заветное водительское удостоверение.
0: А это все вот как раньше было, так же и сейчас. Прямо группу собираете, и туда на шоссе Революции, конечно. И там инспекторы какие-то вас там записывают на какое-то время. Вот это вот все то же самое, да?
1: Все так же.
0: Угу. Слушайте, а много сейчас именно городской езды с инструктором? Это вот как у вас это?
1: По программе Министерства образования средний курс должен быть у нас 56-58 часов.
0: Именно в городе, да?
1: На ката вождения. Там входит и подготовка на закрытые площадки, и уже в городе выполнение элементов. Общий курс продолжительностью примерно 2-2,5 месяца. Кто-то берет дополнительные занятия, понимая, что не хватило, нужно чуть-чуть еще времени подкататься. У нас есть такая возможность, мы даем добрать еще 1-2 занятия, если это необходимо.
0: Uh-huh. А сколько стоит, я извиняюсь, я так прыгаю туда-сюда, ну, простейший курс какой-то, чтобы права получить?
1: В среднем курс обучения в Санкт-Петербурге от 60 тысяч рублей стоит. Если рассматривать всю Россию, то есть такие регионы, как Краснодарский край, там от 100 тысяч рублей стоит обучение. Тут все-таки зависит от региона.
0: То есть там дороже?
1: Да.
0: Но это потому, что инструктору более жарко ездить, там горячие места.
2: Кондиционер заправляет, честно.
0: По городу кататься сейчас стало легче с машиной такой учебной? Или как? То есть, с одной стороны, вроде как и трафик большой, и машин много, но с другой стороны, мое личное ощущение такое стороннее, что вроде бы как, ну, прям откровенных нарушений, как в бандитские времена, ну, как-то не стало или меньше стало. То есть, вроде машин много, но в то же время они как-то более-менее упорядоченно ездят, и поэтому учебной машине не так и трудно. Я прав?
1: Мы за культурное вождение в любом случае и стараемся, даже если где-то кто-то кого-то и случайно и подрезал, нарушил, то не сильно этому не уделять им внимания, быть спокойными, уравновешенными.
2: Плюс мне кажется, что еще общая культура у нас в обществе немножечко все-таки изменилась в лучшую сторону, и как-то другие водители более, наверное, с солидарностью и со снисхождением относятся к начинающим. Плюс, опять же, и машины сейчас другие. Это немножко
0: а на
2: более...
0: чем вы учите, правда? Что у вас?
2: Ну, это, наверное, Василий Владимирович лучше расскажет, да, про
1: автопарк. Автопарк в основном это, конечно, сейчас приоритет китайскому автопрому. Cherry Tiggo, Tenet, тот же самый. Ну и наш любимый отечественный производитель «Лада» все-таки есть у нас, присутствует, и мы на нем обучаем. И как раз вот про шоссе Революции мы разговаривали. Экзамены принимаются как раз на наших отечественных автомобилях «Лада Веста».
2: Ну это и механика, и автомат. То есть если люди хотят, у них есть выбор, на чем учиться.
0: Ясно, понятно. Слушайте, а есть большая разница между обучением вождению мотоцикла и автомобиля? Ну, просто вот глобально так. Или, по сути, потому как правила-то движения одни и те же ПДД, может быть, ну, некоторые... У нас есть люди, которые говорят, что обучают там за неделю, например. У вас, наверное, таких высот не достичь. Все-таки 4 колеса больше, чем 2.
1: За неделю, конечно, нереально обучить сразу всему. Может быть, кто-то и может это для себя воспринять и принять, да, эту информацию выучить, но курс обучения длиною 2,5 месяца его все равно не сократить.
2: Да, 100% нужна практика, конечно же, опыт нарабатывается. Разница существенная в экзамене в ГАИ. Мотоциклисты экзамен в городе не сдают. То есть это только площадка. Ну, теория, понятное дело, которая одинаковая для А и Б категории, и мотоциклисты сдают только площадку. В город у нас в стране мотоциклисты не выезжают пока что еще. Вот, это, в общем-то, и вся разница. Все остальное, да, это опыт, накат, практика и терпение.
0: Василий, а трудно руководить таким предприятием? Ну, наверняка же куча нюансов всяких. Не бывает так, что вы встаете утром и думаете, нет, вроде застрелился бы, но жалко себя. Я лучше пойду в «Газпром» работать, буду сидеть клерком, получать свои 700 тысяч в неделю. И бывает соблазн все бросить?
1: Нет, абсолютно. Тут, как мы уже проговорили, молодая команда, амбициозная, которая сама двигает всю компанию вперед, развивает, приходит с какими-то, наоборот, новыми предложениями, идеями. Все это внедряется, модернизируется.
0: Но, с другой стороны, есть наверняка и всякая такая косность всякая. Некоторые люди, наверное, считают, чему меня может научить вот девушка, например.
2: Ну, нет,
0: что,
2: кстати...
0: Мне, мужчине, что она может... Или тем более, если инструктор женщина, это вообще, наверное, труба, все отказываются.
2: Нет, Саша, самое интересное, что нет такого, да. Лет 15 назад, может быть, это и было, когда я еще там начинала, был какой-то скепсис в отношении женщин-преподавателей, там, теории и практики. А, кстати, инструкторов тогда было очень мало, инструкторов женщин. Сейчас это совершенно нормально, в порядке вещей. Здесь дело, наверное, не в половой принадлежности, а в опыте, который можно передать. Поэтому нет, абсолютно нормально. Хотя многие говорят, когда, например, узнают, где я работаю, говорят: ой, надо же, вот если бы у меня был такой учитель. Я говорю: ну, пожалуйста, приходите к нам, у нас таких много.
0: Слушайте, а спокойствие, наверное, это вообще вот основной критерий. То есть человек, я имею в виду, вот автоинструктор, он может не уметь читать, может вообще ничего не знать, но если он спокойный, как трактор, и, то есть, в любых ситуациях ведет себя хладнокровно, то это вот самое такое качество. Или нет?
1: Ну, конечно, если он будет сам нервничать, переживать и показывать это все ученику, да, ученик это будет чувствовать, то далеко они так никуда не уедут. А если инструктор будет спокойный, то и ученику будет спокойно, да, рядом с ним. Понятно, что все допускают ошибки в моменте обучения. Это все нормально, естественно. Никто за это не ругать не будет.
0: А бывают жалобы вообще? Пишут вам письма или приходят возмущенные: дайте мне директора, потому что вот это вот Лиза вообще мне не объяснила, что такое знак кирпич. Я поехала, там был кирпичный дом, и все не так, ну, к примеру. Да.
1: Не то, что пишут, мы даже сами охотимся за проблемами и пытаемся найти таких учеников, взять обратную связь. Если что-то не понравилось обучающимся, мы пытаемся это как можно быстрее исправить, улучшить.
0: А были уже прецеденты, что что-то поменяли, что-то там кого-то уволили, может, даже, ну, когда-то там за всю историю, хотя бы один пример?
1: Да, ну, наверное, такие примеры были, и это нормально. Улучшаем постоянно свой продукт. Тот же клиент, он сейчас выбирает дистанционное обучение. Ну вот молодежь, она не особо желает прийти в офис, да, там поучиться за парты, посидеть, послушать преподавателя. Им более удобный формат дистанционного обучения. Это все-таки сам клиент принес к нам в жизнь, и мы это внедрили.
0: Как дистанция, это как?
2: Ну, онлайн, да, занятия по теории онлайн проходят. То есть человек, когда приходит...
0: То есть какие-то билеты, что ли, тоже тянет, или что?
2: Нет. То есть он слушает лекции онлайн и решает задачи, потом приходит,
0: соответственно, экзамен. А у вас есть какой-то видеокурс, да?
2: Да.
0: Все, понял,
2: да,
0: теперь, да.
2: Хотя, опять же, здесь есть существенный минус. Это отсутствие обратной связи, вот, синхронной. То есть если я в классе с учениками, с курсантами, то они здесь и сейчас имеют возможность задать вопрос. Или, например, какой-то мне там приносит, бывает, какое-то видео или фотку из улиц города, и говорят: посмотрите, вот тут знак висит, насколько это вот правомерно, вот нет ли тут какой-то ошибки, или а вот как вот здесь на перекрестке и так далее. То есть разбираем какие-то их вопросы, с которыми они сталкиваются. У тех, кто обучается дистанционно, такого, к сожалению, нет. Это существенный минус, который тоже курсанты должны понимать, осознавать, то есть на себя брать.
0: А нет ощущения какого-то излишнего массива знаний, потому что очень многие вещи вообще никогда тебе не понадобится. Ну, там, не знаю, оказание помощи.
2: Нет. Вот это точно всем понадобится.
0: Неудачный,
2: да, потому
0: пример,
2: что
0: да.
2: Иногда бывает, что у нас дома просто что-то случается с нашими близкими. Я считаю, что каждый должен уметь оказывать первую помощь, сердечно-легочную реанимацию делать и так далее. Просто в рамках нашего курса у нас не так много на это времени. Но, пожалуйста, можно всегда прийти на расширенный. Вот. А лишней информации нет, наверное, все-таки нет, потому что, ну, хороший водитель все равно учится всю жизнь, так или иначе.
0: О, красиво сказал. Давайте паузу музыкальную возьмем коротенькую и немножко выдохнем. Давайте.

0: А вы слушаете Моторадио, мы продолжаем эфир с участием Федеральной академии вождения автошколы «Вектор». И напомню, что у нас в гостях сегодня руководитель этой замечательной организации Федеральной академии «Вектор» Сабур Василий и Елизавета Кобзарь. Она преподаватель теории дисциплины А и Б, и тем интереснее об этом поговорить. Вот у вас проскочил термин такой «менеджер заботы». Еще раз вот расскажите, что это такое, что за существо, кто это?
1: Менеджер заботы, который заботится о наших клиентах, который ведет весь как раз вот курс обучения, делает какие-то касания, помогает в процессе обучения, направляет.
0: Нет, подождите, есть инструктор, который вот сидит рядом с тобой и говорит тебе налево, направо, выжми сцепление, отожми. Это одно дело. Есть теория, вот Лиза сидит, а это что за человек? Он координирует вроде типа секретаря, что не забудь приехать, там вот это, да?
1: Да, некий куратор, который помогает как раз какие-то документы запрашивает, помогает сложными вопросами, какими-то некими переносами бывает, да, там не всегда получается прийти у клиента, можно помочь ему перенести занятия, либо там принять оплату, подсказать, сделать медицинскую справку, ну, и так далее, в процессе обучения. Не так много вопросов, но они бывают.
0: Слушайте, а кто да кто в основном учится у вас? Можно говорить, что так больше молодежь, но немножко средний возраст, а пожилое поколение вообще не приходит? Или нет?
1: Абсолютно все. Из последних вот 70 с небольшим лет плюс женщина училась. Все хорошо. Точно так же, как и молодежь. Точно такой же курс прошла, отучилась, выучилась и теперь возит супруга на дачу на автомобиль.
0: А что еще, помимо, вот, помимо навыков и теории, что еще преподается в школе? Ну, не знаю, там какая-нибудь самоуверенность или там спокойствие. То есть такие вещи, которые нужны вроде бы, но они нигде в ваших документах не перечислены, наверное. Вот что-то такое есть? Какая-то, ну, я не знаю, успокоение какое-то?
2: Ну, вот я могу здесь прокомментировать, наверное, что вот я лично как преподаватель своим курсантам транслирую всегда. Это, конечно же, внимательность водительская, которую, как я говорю, вы развиваете даже тогда, когда сидите дома на диване и решаете вопросы билетов для экзаменов ГАИ. Не нужно читать, например, там первые два слова и считать, что вы уже знаете ответ на вопрос, потому что вы еще вопрос не дочитали. Да, бывает, что люди цепляются за картинку, например, какую-то и говорят, а, я видел уже этот вопрос, я помню, да, а там, оказывается, какой-то был нюанс. Например, вопросы часто сформулированы как кто обязан уступить, кто не обязан уступить, кто нарушил, кто не нарушил. Вот эти вот маленькие нюансы, они очень важны. Или там разрешено, не разрешено, да, запрещено, не запрещено. То есть это очень важно, все внимательно, вдумчиво читать, потому что от этого зависит, собственно говоря, успех, правильный ответ на экзамен.
0: Спасибо, что не ответили на вопрос. Еще раз формулирую. Чему-то еще учите?
2: Водительская внимательность. Выдержки, естественно, спокойствие, потому что нервный водитель, плохой водитель,
0: однозначно. Это правда. А как этому научить? Это, наверное, вот была бы таблетка, да, выпил, например, таблетка храбрости перед поездкой.
2: Было бы здорово, конечно, да, или как в «Матрице», да, флешка. Вот. Ну, тут, опять же, транслируешь собственный опыт, где-то какие-то примеры рассказываешь, может быть, даже какие-то антипримеры, да, вот так не делайте. Я вот так делала, но так, пожалуйста, не надо, да. Это тоже, в общем-то, учеба.
0: А есть какие-то страхи наверняка у учеников, и, может быть, в каком-то разговоре они проявляются, там какая-нибудь девушка говорит, вы знаете, я всего боюсь, потому что я маленькая, и мне машинку купили тоже маленькую, вот вокруг какие огромные троллейбусы, и вот как я бедная, там, вообще чего боятся ученики?
1: Нормальный, естественный страх, и хорошо, что они чего-то боятся, да, если бы они не боялись, они бы, наверное,
0: и
1: нарушали бы, и, может, даже где-то попадали в какие-то дорожно-транспортные происшествия. Страх должен присутствовать. Что касаемо курса обучения, теоретическая часть, она большая, понятно, что она включает в себя не только ПДД, да, но и медицину, психологию, ну, там небольшая расчесовка, но она все равно входит, и как раз мы про какие-то основные аспекты затрагиваем это все. процессе.
0: Слушайте, но вот человек, который сдал на права и начал управлять своим автомобилем, мне кажется, он погружается в такой, ну, как сказать, он начинает быть окружен людьми, которые вот до этого нафиг ему не нужны были. Он даже не знал, что такие существуют. Какие-нибудь там шиномонтаж, например, ну, что это? Или там страховая какая-нибудь, или ну, кто там, ремзоны всевозможные, автомойки, заправка, как это же вообще целая история, наверное. И вы как-то готовите человека морально, что он выходит в большой автомир, и ему все это придется делать, общаться.
2: Конечно,
0: с ним.
2: Конечно, мы даже рекомендуем какие-то конкретные сервисы, если спрашивают, если запрос есть. Вот. Конечно, конечно, всегда поддерживаем своих учеников. Даже после получения прав они всегда могут к нам обратиться за каким-то советом, рекомендацией.
0: Добавите что-нибудь?
1: У нас даже одно время мы делали такой авторский курс с «Газпромнефтью». Каждый наш ученик заезжал на заправку. Человек, который заправляет автомобиль и помогает, он рассказывал, да, какой автомобиль, каким видом топлива заправлять, как понять, с какой стороны находится у нас бензобак. Да, это же тоже все в новинку для ученика. Ну, вот такой небольшой курс, он входит как бы в процесс обучения, и мы рассказываем про основу, куда омывательную жидкость залить, да, где масло проверить, какое топливо в автомобиле.
2: Давление в шинах как поддерживать.
0: А можно говорить, что две таких вот области на самом начальном этапе вождения любого нового водителя, свежевыучившегося, это заправка, потому что там еще и маневрирование, там ты как бы в тесноте получаешься, ты стоишь в очереди небольшой там или большой, потом подъезжаешь как-то, тебе нужно остановиться как-то, то есть вот этого многие боятся. Как и парковки. Вечером где-то там дома в новостройках, где куча машин, вот это для неопытного водителя тоже такое. Можно говорить, что вот это самые страшные такие места?
1: Это все отрабатывается на закрытых площадках изначально, поэтому выезжая уже в город, люди подготовленные, они чувствуют габариты автомобиля. И я не думаю, что возникают большие трудности на открытых площадках, таких как заправка.
0: Ну вот я, например, в юности, в далекой, я там подъезжал к охраняемой стоянке и говорил: мужики, кто-нибудь запаркуйте. И вот это вот так. Но это совсем давно, когда-то
2: было. В этом нет ничего стыдного, как мне кажется, попросить помощи при парковке, да, чтобы последили там, или на выезде наоборот. Поэтому, мне кажется, нет ничего стыдного в том, чтобы обратиться к более опытным или просто, да, к прохожим за помощью.
0: Слушайте, а что можно сказать людям, которые собрались выучиться или только выучились, но еще очень-очень неопытные, ну, нет наката такого вот практики, что можно им посоветовать? Ну, например, скажем, кататься, вот чем больше, тем лучше. Вот здесь не жалеть ни бензина, ни времени. Вечером пришел с работы, аккуратненько завел, по каким-нибудь тихим там дворикам аккуратненько поездил, мысленно сказал: вот хочу затормозить там, вот, потом оттуда тронусь, например. Вот какие-то такие вещи, это правильный был бы совет?
1: Каждый для себя избирает какой-то свой путь. У нас есть возможность дать ученику после получения водительского удостоверения еще, ну, некий такой курс помощи. Они обращаются как раз к своим инструкторам, с которыми учились, и просят уже покататься на их автомобиле, уже когда они с водительским удостоверением, просто чтобы знакомый человек, инструктор, который обучал, он посидел рядом.
0: Ну, это отдельные деньги, естественно.
1: Ну, да, они небольшие, но какая-то помощь психологическая.
0: Да. Ну да, да, да, да, да, да. Слушайте, а может какой-нибудь даже небольшое ДТП прямо, ну вот, резко вообще отбить желание у свежеиспеченного водителя?
2: Даже не у свежеиспеченного водителя. Есть такой эффект, так называемый, да, посттравматический синдром после ДТП. Да, многие боятся садиться за руль или ехать с кем-то пассажиром. У меня даже, кстати, такой опыт был. Но это все преодолевается, конечно же. Вот, просто важно понимать, что это не конец света. Вот такая ситуация, она может быть. И кто-то подрезал где-то, и кто-то где-то посигналил. Но важно дальше совершенствоваться, развиваться, продолжать двигаться.
0: Есть у вас какая-то статистика вот этой озлобленности на учебные машины? Когда люди начинают бибикать: ну где ты здесь ездишь, мы на работу все опаздываем. Или это уже все в прошлом, такого нет?
2: Все с этого начинали.
1: Ну, мы же все-таки готовим к экзамену госавтоинспекции. там экзамен принимается в жестких рамках, да, то есть если у нас ограничение скорости стоит, то свыше него нельзя заезжать, а как у нас распространено, да, плюс 19 километров, значит, разогнаться возможно, да, но это уже когда ты сам себе водитель, когда у тебя есть водительское удостоверение. Поэтому, наверное, в обучении, когда ученик двигается в правилах дорожного движения по разрешенной скорости, а другие участники дорожного движения немного, но превышают ее, наверное, создается вот этот вот дисбаланс на дороге.
0: Ну вот бедный ученик сидит за рулем, сзади в себе бикают. Инструктор говорит, не обращай внимания, наверное, скорее всего, что они все такие были, как и ты, ничего такого. Но все равно это стресс, это все равно, вот когда на тебя сильно набибикают, особенно конечно, если громкая бибикалка.
2: Безусловно, это стресс для ученика, но тем не менее, да, мы стараемся поддерживать в таких ситуациях, потому что никто не родился с рулем в руках.
0: Все, а сколько длится это все дело у вас? Сколько выучиться? Вот прийти совсем ничего не умеющим и выйти с правами? Ну, примерно.
1: Курс обучения длится 2 месяца, плюс еще экзамен в ГИБДД. Тут зависит от дат, как выставит ГАИ расписание.
0: То есть в худшем случае, например, 2 месяца отучился, и вот совсем не повезло, то еще там почти месяц может ждать очереди в ГИБДД.
1: Не-не-не, очередь буквально неделя, там полторы максимум.
0: То есть люфт не очень большой.
2: Да, да. На категории Б каждую неделю экзамены, на категории А каждые 2 недели. На категории С вот тут посложнее, да.
0: Это что?
2: Это грузовики, тяжелые свыше 3,5

0: всегда приходится больше всего бороться при обучении? То есть вот что труднее всего преподавать? Не преподавать, а, как сказать, чему научить труднее всего? Вот правильно сказал.
1: Да, абсолютно ничему не сложно научить. Мы всегда приводим в пример, ну, я вот из своего опыта, когда еще работал автоинструктором, всегда говорил, что у нас в цирке Мишка, он никогда не думал и не гадал, да, что он будет на велосипеде педали крутить, а вот жизнь заставила, ездит. Поэтому...
0: Насилие над обучаемым.
1: Нет, я к тому, что все-таки автомобиль, он создан человеком, для человека. Просто надо понять его техническую составляющую немного.
2: Да, физика, геометрия.
0: Давайте по-другому. Например, скажем, езда задом, например. Вот может быть это прямо вот труднее всего. Что вообще инструкторы говорят? Бывает, что вы там вы садитесь где-нибудь выпить водки вечером и с инструкторами всем вашим этим коллективом замечательным, и люди говорят, опять пришла девица, опять этот задний ход, например, и там, или там шестая передача. Никто же не может выучиться, если ручная коробка, потому что это надо разогнаться и вот никак не дать. Я сейчас фантазирую, но мне кажется, наверное, должны быть какие-то такие штуки, такие трудные.
1: Нет, я все-таки к тому, что трудного ничего нету, да, просто нужно какие-то примеры привести, жизненные, простые. Понятно, что задним ходом двигаться по зеркалам заднего вида изначально кажется сложно. Ну вот девушки же каждое утро там красятся в зеркале, как-то зеркальное отражение.
0: Это вообще непостижимо.
1: Да. Да. А тут... на автомобиле через зеркало заднего вида двигаться. Ну, все просто.
2: Да, просто кому-то что-то дается быстрее, кому-то нужно побольше времени, но в любом случае огромное количество людей водит автомобили, мотоциклы, грузовики, даже яхты, танкеры. Это моноколеса. Этому можно научиться реально, просто каждому свое время.
0: Слушайте, а есть же, наверное, все-таки специфика, девушку обучать или юношу? Все-таки какие-то, наверное... Нет, я понимаю, для ПДД и для инспектора это пофигу, так сказать, извините, хорошее слово, все равно. Но, наверное, есть какие-то моменты все-таки. Но женщина более истерична, более пуглива, наверное, я не знаю. Мужчина, наоборот, он лишний раз там постесняется спросить, потому что это унижает его достоинство, он будет делать, пусть неправильно, но сам, например. Есть же какая-то тонкость?
1: Это же все будет зависеть от человека, и наши мастера производственного обучения подстраиваются под любого там кандидата в водители, помогают. Они все видят, читают, задают вопросы наводящие.
0: А где у нас в городе лучше всего покататься на учебной машине? Есть какие-то спокойные районы? Я не знаю, я вот смотрю на свой Выборгский район. Ну, бог его знает. Мне кажется, не особо там и много где можно покататься. Может быть, вы знаете какие-то секретные места?
1: Каких-то секретных мест нету. Наоборот, мне кажется, в обучении с инструктором рядом лучше выезжать на оживленные участки дороги, да, пробовать кататься, маневрировать. А если мы сейчас научимся где-то на окраине, где спокойно, как мы потом в жизни-то сами будем выезжать на центральной улице?
0: Логично. Слушайте, а помимо обучения на права, есть какая-то еще там, если человек захочет что-нибудь контраварийную какую-нибудь, вот такие, что, или это вообще не ваша стезя?
1: Мы специализируемся только вот на обучении вождению, у нас конкретное направление, мы не расфокусируемся, не придумываем ничего лишнего для себя.
2: Ну, кстати, за контраварийное вождение очень часто спрашивают курсанты, вернее, они спрашивают про экстремальное вождение. Я говорю, ребята, это вам не надо. В городе ни в коем случае не нужно использовать приемы экстремального вождения, потому что если вы собираетесь или уже занимаетесь, например, там, автомотоспортом и в рамках трека это исполняете, ради бога, но в городе, пожалуйста, нет.
0: Поэтому... Ну, подрифтовать на заднем приводе там...
2: Нет, только на специализированных площадках, пожалуйста, в городе это опасно и для вас, и для окружающих. Поэтому мы обычно советуем, направляем именно в какие-то школы, которые занимаются грамотно, профессионально именно контраварийной подготовкой.
0: А бывает, что видно, что человек где-то учился, выучился плохо, и он сам про это говорит, и вот он садится и начинает управлять как-то автомобилем, и инструктор с ужасом видит, что ему, ну, все неправильно он делает, ну или многие вещи неправильно. То есть можно ли испортить человека в плохой школе или испортиться самому, не знаю как, но вот решил сам учиться и сам себе вот что-то руку не поставил, там, я не знаю что.
2: Запросто. Очень многие даже буквально начиная с посадки в автомобиль не умеют правильно выстроить, да, вот, сиденье выставить, орган управления настроить под себя. Мы с этого сразу начинаем. И вот когда видим, что люди этому не научены, конечно, сразу приходится им говорить,

0: это база, первое, что они должны были сделать.
1: Это, кстати, большая загадка. Вот автомобиль маленький, мини-купер. Я сижу, у меня максимально назад отодвинуто сиденье, и вроде вот мне комфортно, но я обычного роста, скорее, там не очень высокого. И, а ты иногда видишь, такие огромные дяди вылезают из такого автомобиля. Думаешь, господи, вот как же так? Вот, то есть вот видно, что я не учился, наверное, в школе. И как-то сел, не знаю, как мне удобно. Но это да, опять же, мы чуть в сторону уходим. Слушайте, если говорить о каком-то рейтинге, у вас он какой у Федеральной Академии?
2: Понятно, что большие крупные сетевые компании сейчас и на слуху у всех, и их выбирают, так как раньше, наверное, были какие-то ларечки, да, магазинчики, сейчас все-таки это уже сетевые большие магазины. Ну и каждый человек выбирает для себя лучшее, он, наверное, уже не пойдет куда-то в маленькое незнакомое место там обучаться, либо покупать для себя что-то. Он выберет крупного игрока на рынке, доверится ему и будет проходить обучение. Кроме этого,
1: вот
2: понятно.
1: Академия, она где вообще? Вот есть какой-то рейтинг школ, скажем, в Петербурге? Ну, условный какой-то, хоть примерный.
2: Понятно, что очень большой выбор сейчас автошкол на рынке. Вообще их порядка 200 зарегистрированных. Ого. В Санкт-Петербурге. Кто-то есть небольшой, да, с одним офисом, с одним классом работают где-то на окраине. У нас сейчас по Санкт-Петербургу 10 офисов. В любой из офисов клиент может прийти, заключить договор, начать обучение. В этом же офисе у него будет проходить теоретическая часть. От этого же офиса у него будет начинаться практическая часть с инструктором.
1: То есть, если
2: на
1: ему близко географически живет, например, недалеко где-то,
2: да,
1: можно выбрать, да?
2: Как правило, человек выбирает для себя, ну, отдаленность какую-то. Если он там живет, либо работает, то он там же придет и запишется на обучение.
1: И получается, что вы охватили весь город, наверное. Можно говорить, что вы крупнейшие в Петербурге?
2: Ну
1: или одна из крупных?
2: Да, одна из на сегодняшний момент.
1: А с кем конкурируете? Кто у нас еще есть? Какой-нибудь Светофор? А я даже название, наверное, особо не знаю. Но как-то мне кажется, все такое название автошколы должно соответствовать движению какому-то.
0: Поэтому у нас какому-то, именно,
1: да,
0: вектор, да.
1: Ну да.
2: Видите, мы чуть-чуть не то, что конкурируем, у нас чуть разное направление. Мы углубились в IT-направление, мы первая IT-автошкола вообще в России. У нас есть мобильные приложения, у нас есть автомобили Tesla, которые там сами передвигаются по городу, да, там, от точки А в точку Б. Наши коллеги, конкуренты, они, ну, таким как бы не могут там, может, похвастаться, да, предложить. Их клиент немного другой, может, чуть попроще, да, там, так сказать. Всем тогда работы хватает, и мы за здоровую конкуренцию. Все это нормально, естественно.
1: Я тогда не спрашиваю про обучение на ручной коробке, на механической, наверное, не учите.
0: Не,
1: да?
0: Почему? У меня вот сын буквально недавно закончил у нас курс обучения как раз на механике, да, поэтому все нормально.
2: Как ни странно, сейчас статистика такая, что 30% наших обучающихся выбирают автоматическую коробку, а 70% на механике.
1: Серьезно?
2: Все равно. Пока такая тенденция, да. Если смотреть практику регионов, ну, наш вот Владивосток, допустим, где 100% обучающихся, все учатся на автомате, мы считаем, что это правильное решение. Уже современный мир диктует нам другие условия. Даже если пойти дальше, мы сейчас как автошкола, как идем в автосалон покупать этот автомобиль на механике с запросом на то, что у нас есть от клиента, а нам автосалон предложить эту машину не может. Они их просто не продают уже, не производят.
1: Ну,
2: а клиент,
1: например,
2: все-таки выбирает.
1: Что, вы имеете в виду с механикой, да?
2: Механика, да. Это, ну, уже прошедшее время, и таких автомобилей остается минимум.
1: Вот сейчас на АвтоВАЗе нас слушают, такие обиделись,
0: есть, да,
1: поставили галочку «Автошкола в Петербурге».
0: Такие автомобили есть?
1: Сказала про нас, что мы уже... Вот, хотя, наверное, конечно, вы правы, действительно. А у Теслы нет варианта, да, с механикой? Или хотя бы с иллюзией механики?
2: Нет.
1: Ну, какой-нибудь там Типтроник?
2: Там, да, некая автоматическая коробка, это электрический автомобиль.
1: Но иногда хочется же, вот мне кажется, что есть именно любители ручку подергать. Вот прямо большее ощущение, что ли, владения, контроля над автомобилем, как считают некоторые.
2: Есть такая возможность. У нас у одних из немногих, наверное, представлены мультимедийные симуляторы вождения. Это такая некая четвертинка автомобиля реального, которая расположена в учебном классе. Первое занятие будет проходить на нем. И как раз задача инструктора, который будет преподавать первое занятие, понять и подсказать обучающемуся, куда двигаться дальше. Механика – это его направление, не его, надо, не надо. Потому что складывается иной раз такое, что родители советуют идти на механике учиться, а молодые девушки приходят и говорят: вот мне сказали на механику, вот я пришла попробовать. Вот она как раз попробует в закрытом пространстве, да, где-то на, у нас в учебном классе, поймет, что это не ее, что оно ей не надо. Ей уже бы там в телефоне полазить, смс-ки пописать, да, там, либо параллельно губы покрасить, когда она едет на автоматической коробке.
1: Вы ужасные вещи говорите сейчас, да.
2: А тут еще надо переключать, что-то думать, как оно там все механически.
0: Или наоборот, кто-то любит ретро-стиль, а там, соответственно, без вариантов, это только механические коробки, и они говорят: нет, нет, мы только на механике.
1: Слушайте, а как вы продвигаете свою школу?
2: Ну, основной источник, конечно, интернет сейчас в современном
1: мире.
2: Я имел
1: в виду, может быть, где-то можно увидеть на каких-то фестивалях, на каких-то, я не знаю, праздниках автомото, где-то какой-нибудь стенд, идите все к нам. Ну, как вот многие делают, выездные какие-то, нет? Не делайте.
2: У нас много как раз офлайн-маркетинга, мы выступаем на таких больших крупных мероприятиях. Вот летом мы были на ВК-фесте, ага. Ленмосты, ну и тому подобное, крупные мероприятия с известными всякими исполнителями, блогерами. Мы тоже там.
1: А что это за цена 60 тысяч за обучение? Это высокая, средняя, низкая, экстремальная? Она какая вот по городу? К тому же вы еще связаны же, наверное, сейчас как-то более жестко и законами стали, да, в автошколы,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно, обязательно.
1: Вот прокомментируйте, это что это за цена?
2: Есть такое внутреннее, как бы, правило региона, что стоимость обучения не может быть меньше 60 тысяч рублей. Если даже автошкола и продает дешевле, каким-то неким оффером, да, предложением, то мы должны понимать, что бесплатно или дешево не может стоить обучение. Но если рассматривать автомобиль, который сейчас минимум 2 миллионов рублей стоит, да, в автосалоне, как может стоимость обучения быть там 20-30?
1: Да, 20-30.
2: Это все-таки такой некий обман, привлечение, ну, да, а потом да. В процессе уже все равно обучающиеся заплатят чуть больше.
0: Если не сильно больше, чем он бы заплатил. Вот,
2: да. Да, у нас все открыто, прозрачно, в договоре все условия прописаны, стоимость обучения проговаривается заранее.
1: А есть какие-то гарантии? Вот девушка ехала, врезалась все-таки в троллейбус. Она приходит и говорит: ну, вот у нас с вами в договоре написано, что я не должна была этого сделать.
2: Это уже после получения водительского удостоверения она врезалась?
1: Нет, я не знаю, но как-то какие-то... То есть, ну, по-другому перефразируем. Вы как-то отвечаете за то, что она вот, ну, каких-то глупых вещей не сделает, эта девушка? Или тут невозможно?
0: Она просто не выйдет на экзамен, если она не сдаст, например, внутренний экзамен в автошколе, да? У нас также 2 внутренних экзамена и по теории, и по практике отдельной. То есть мы ее в ГАИ просто не выпустим, если она еще не научилась, не умеет. Поэтому всегда тоже говорим курсантам, не нужно спешить. Да? Если вы еще не готовы, нужно подготовиться лучше, значит. Да? Здесь мы вам не враги, или там инспектор вам не враг, если вы в ГАИ, например, экзамен не сдадите с первого раза. Это значит, что у вас есть еще над чем работать просто-напросто.
1: У нас, как всегда, не хватило времени, можно было бы бесконечно говорить на самые разные темы, и все они огромные. Напоследок вопрос. Вот сейчас у нас начинает приближаться зима. Будет скользко. Уже сейчас рано сумерки. Уже похуже видно. Уже дожди. Что бы вы сказали водителям, и особенно молодым водителям, какое-нибудь напутствие в связи со сменой сезона?
2: Хороший период для начала обучения – Он достаточно, да, он достаточно сложный, ну, наверное, покажется, да, для учеников. Но лучше учиться в тяжелых условиях, потом в бою будет легче.
0: 100%, да. Поэтому не надо бояться, да, приходите. Мы
1: Я думал, вы скажете, резину поменяй.
0: Однозначно, но пока люди учатся, за это отвечаем мы. А дальше затем уже передаем свой опыт, и человек сам заботится о своей безопасности на дороге.
1: Слушайте, так как все наши слушатели мотоциклисты в основном, а мотоциклисты все еще и всяко автомобилисты, я предлагаю дружить домами, приходите хотя бы периодически, и, может быть, мы сделаем какую-то серию программ, посвященных правильному вождению автомобиля. Спасибо вам большое, что пришли.
0: Спасибо.
1: Я напомню, что в гостях у нас была Федеральная академия вождения «Вектор», и ее руководитель Василий Сабур и инструктор, вернее, преподаватель теоретических дисциплин категории А и Б Елизавета Кобзарь. Спасибо вам большое, дорогие гости. Приходите еще.
0: Спасибо, спасибо, Александр.
1: Да. Спасибо. До свидания.
2: До свидания.
3: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
4: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
5: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
6: Да ты с ума сошла.
7: До первой лужи.
8: Это же так страшно.
6: Мувитон.
9: Куда тебе такой мотоцикл?
7: Куда ты поедешь на нем?
9: Возьми себе попроще.
7: На кухню.
9: Полезла она на мотоцикл.
10: Как ты будешь на нем ездить?
11: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио. В 16 часов в Санкт-Петербурге вы слушаете Моторадио.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: «Санкт-Петербургские ведомости» на Моторадио.
1: Ой, наконец-то закончились отпуска, и в гостях у нас замечательная Александра Цуканова, главред сайта газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Здравствуйте, Александра.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
1: Рада вас видеть. Все ли хорошо было в отпуске?
2: Все замечательно, спасибо. Теперь возвращаемся в рабочий режим, и очень рада, что я снова здесь, каждый вторник в 17:00.
1: Отлично. А все-таки в отпуске лучше, чем на работе, или... Так нельзя говорить.
2: Везде хорошо по-своему.
1: Правильно.
2: Особенно, когда свою работу любишь, то она обязательно в радость.
1: Итак, как всегда, сегодня мы с вами узнаем, о чем писала в буквально последние дни газета «Санкт-Петербургские ведомости». Прошу, с чего мы начнем?
2: Абсолютно верно. Ну, думаю, эту тему миновать точно не получится, потому что пришла осень, а вместе с ней некоторые нюансы погоды, которые мы точно заметили. Александр, как вам сегодня утром туман?
1: Да, прямо ничего не видно было.
2: Удивительно, но буквально за час уже распогодилось. Но и тем не менее, определенные погодные условия несут тоже свои последствия. И первый наш материал называется «Опередить вирус». Как советуют специалисты, привиться от гриппа лучше до начала эпидсезона. Почему, зачем, как и, самое главное, где, предлагаю сейчас разобраться. Ну, думаю, многие заметили такую замечательную тенденцию, что петербуржцы стали более внимательно относиться к своему здоровью. Это нельзя не отметить, это очень радует, это подтверждает статистика. В частности, статистика о прививках. Например, если еще несколько лет назад прививку против гриппа многие воспринимали относительно так скептически, то сегодня большинство горожан считают ее уже жизненно необходимой. Это подтверждают буквально последние данные, потому что уже в конце августа, то есть даже не в начале сентября, а еще в конце лета, петербуржцы обзванивали поликлиники в поиске той самой вакцины от гриппа. К сожалению, на тот момент вакцина была еще не во всех поликлиниках, но, как также пишут у нас официальные источники, достаточно крупная партия вакцины, а именно более 1 000 000 доз для абсолютно всех возрастных групп, в том числе для беременных и детей, была привезена к нам и совсем-совсем скоро уже будет отправлена во все поликлиники. Более того, в нашем городе появится 50 мобильных пунктов, которые будут расположены, ну, в основном возле метро, и там также можно будет сделать ту самую прививку, чтобы обезопасить себя на грядущий.
1: Бесплатно.
2: Абсолютно верно, конечно, да. Все бесплатно для всех желающих, да. А почему же это так важно? И для чего ее делать заранее? Потому что, напомню, как уверяют врачи, прививку лучше сделать до того, как вирус вступит в свои права. Потому что на формирование достаточно стойкого иммунитета, как известно, нужно приблизительно 2-3 недели. То есть вот желательно где-то за месяц, ну или хотя бы за полмесяца уже сделать ее и, как говорится, жить спокойно, со спокойной душой и, главное, в безопасности.
1: Ну, некоторые с трудом переносят прививки, можно почувствовать недомогание. По-моему, врачи говорят, по-моему.
2: Абсолютно верно. Сейчас, кстати, об этом и поговорим, да. Но для чего эти прививки, в принципе, делать? Потому что, казалось бы, многие могут сказать, вот я в прошлом году уже переболел или 5 лет назад переболел, ну что, у меня уже есть антитела, иммунитет,
1: да,
2: абсолютно,
1: конечно,
2: верно.
1: Да, да, да.
2: Но напомним, что как... Тоже подчеркивает наш корреспондент, вирусы постоянно мутируют. И в том числе в этом году ожидаются новые вирусы, точнее модифицированные, старые, от которых иммунитета нет уже даже у тех, кто переболел. А об уязвимых группах населения — это дети, беременные женщины, лица старше 60 лет, более уязвимые, то есть группы.
1: А никакой закон нельзя принять против вирусов в Думе?
2: Чтобы их не допускать,
1: да,
2: всех депортировать.
1: На территории Российской Федерации. Что...
2: Было бы замечательно, но, увы, они безбилетники и приезжают, так сказать, самыми неожиданными путями. Итак, как я уже сказала, да, действительно, ожидаем несколько, к сожалению, новых штаммов, ну, от них никуда не деться. И, тем не менее, как я уже говорила, завезены несколько видов вакцины, которые подойдут абсолютно разным группам населения. И специалисты подчеркивают, что все вакцины, вакцины, которые рекомендованы именно в этом сезоне, имеют высокий, достаточно высокий профиль безопасности, то есть уже прошли все необходимые проверки, поэтому частота побочных реакций совсем-совсем минимальна. Вместе укола, например, может появиться болезненность, возможно, кратковременная слабость, ну и небольшое повышение температуры и так далее. Конечно, если симптомы усиливаются, необходимо обратиться к врачу, ну и внимательно следить за своим состоянием. К слову, прогнозы на нынешний сезон самые оптимистичные в рамках этой самой вакцинации. В нынешнем году в Петербурге планируют привить более 3,5 миллионов человек.
1: В основном от гриппа все-таки, да?
2: Да, да, конечно, конечно. То есть от этого сезонного, назовем его так, заболевания. То есть это 60% населения города. Как рассчитывают специалисты, что такие показатели могут дать гарантии, что эпидемия точно не начнется. Ну и в любом случае необходимо соблюдать какие-то элементарные меры поддержки своего иммунитета, есть больше фруктов, не забывать мыть руки, ну и избегать многолюдных мест, а если уж их не избежать, то хотя бы присутствовать там в маске.
1: Эх, еще бы сделать прививки от глупости, тупости, хамства, еще много от чего хотелось бы, но хотя бы от гриппа.
2: И для хорошего настроения. Но чтобы настроение было замечательным, можно прочесть некоторые наши статьи. Как, например, наша следующая. «Больше не прокатит» называется наш следующий материал, и новости в нем действительно замечательные, скрыты. Не секрет, что отношение петербуржцев к курьерам на электросамокатах, ну, скажем, мягко неоднозначное. Скорее оно делится на негативное и резко негативное, особенно у несчастных прохожих, которые, к сожалению, сами неоднократно становились, так сказать, жертвами этих самых лихачей.
1: ДТП.
2: Да, да, увы, да. Увы, но такая статистика есть, и данные не радуют. Но в Петербурге, как рассказывает наш корреспондент, похоже, нашли управу на таких доставщиков.
1: Господи, рассказывайте скорее.
2: Итак, опять-таки, предполагается, что данные меры помогут достаточно быстро эту управу распространить. Ну а как уже будет, об этом узнаем немножечко позже, потому что меры вот буквально совсем недавно были введены. Во всяком случае, только в нашем городе пока что, то есть первом в стране, заработал специальный чат-бот. Курьеры, общественный контроль. Работает он, конечно, в МАКС. В чем его суть заключается? Любой прохожий, пешеход или даже, не знаю, там, пассажир из автомобиля, если вдруг увидел, что этот самый курьер на электровелосипеде, на самокате что-то нарушает, он имеет полное право снять его на мобильный телефон и отправить в этот чат-бот. Ну, вы мне скажете, что и до этого существовали разные горячие линии, на которые можно было обратиться, пожаловаться на этих самых курьеров на электросамокатах и так далее. Но здесь система немного улучшена. Потому что благодаря этому чат-боту компания, в которой работает этот самый доставщик, получает автоматически это обращение. То есть без всяких посредников, максимально быстро она понимает, что этот курьер, который находится сейчас в таком-то районе, нарушил такое-то правило или вдруг там произошло ДТП с ним в том числе. И помогает максимально оперативно, соответственно, принять меры, и также компании обязаны дать ответ человеку, который отправил это самое обращение, приняты ли меры и вот что было сделано в рамках этого обращения в том числе.
1: Да. Нет пока информации, какая казнь настигает этих несчастных, я бы сказал.
2: Пока что нет, но мы будем следить за этой статистикой, да, в том числе. И, к слову, как напоминают специалисты, если курьер даже ничего не нарушает, пожаловаться на него
1: просто
2: все же можно.
1: А просто он не понравился, вот просто рожа у него такая, ну, и не знаю, музыку слушать не ту, мимо проехал, испортил настроение. Я его фотографирую, приходит фотография прямо к нему туда в руководство. Руководство его сразу штрафует на 700 тысяч рублей. Евро лучше давайте.
2: Определенно.
1: Вот. И торжественная казнь, с него снимают погоны этого доставщика.
2: Тогда я предвижу, даже следующий какой этап будет. Мы вернемся к старым добрым традициям, походам офлайн в магазин и повысим свое здоровье и иммунитет.
1: Да, а при этом мы будем привиты, и мы даже вот большое скопление в очереди в магазине нас не заразит гриппом.
2: Безусловно.
1: Вот, видите, все просто.
2: Обязательно. Но, тем не менее, даже если курьер ничего не нарушает, но не забываем, что существует обязательное правило, что на его одежде, на его транспорте, если он на таковом, обязательно должен быть виден номер, ну и опознавательные черты, назовем это так, компании, в которой он работает. Как раз-таки благодаря этому, в том числе, работает эта автоматизированная система. И если вдруг курьер снял со своего самоката, электровелосипеда этот самый номер, чтобы его якобы не опознали, то это тоже считается нарушением. И такие случаи тоже нужно подчеркивать,
1: даже
2: фиксировать,
1: строгим,
2: отправлять.
1: Я бы сказал. Да, да.
2: Очень строгие, но хотелось бы верить, что они принесут желаемые плоды и пешеходы, да и сами курьеры, которые тоже немало страдают от этих всех нюансов, там будут в большей безопасности.
1: Ой, дай бог, да.
2: Итак, следующий наш материал называется «Требовать, но уважать». Что и от кого? Как рассказывает наш корреспондент, в системе благоустройства чаще смотрят на умение, а не на прописку. Ну, все же, грядет у нас осенний сезон, как я уже и говорила, и вот как раз-таки сотрудники благоустройства, которым предстоит, возможно, слушать какие-то жалобы на опавшую листву, а затем на снежные сугробы, вот им-то как раз придется запастись терпением. Потому что, как в беседе с нашим корреспондентом рассказал один мужчина, который как раз-таки планировал устроиться на работу в эту сферу, ему сразу же задали вопрос, буквально в рамках собеседования. А нервы у вас крепкие? Он немного опешил, но потом ему достаточно быстро объяснили, к чему это уточнение было. Работодатель рассказывает, работа у нас бывает, мягко говоря, с эмоциями. И поэтому без самообладания и умения сглаживать конфликтные ситуации, ну никак не нельзя. Это все у нас в системе ЖКХ, ну и смежных с ней отраслях в том числе. Ну, давайте разбираться, почему так.
1: В чем стресс-то?
2: Да, в чем стресс и все же, да, почему требовать, но уважать обязательно. Тоже сейчас будем разбираться. Итак, в настоящее время, гласит статистика, в системе благоустройства Петербурга вакантных как минимум около 3000 мест. Ну а осенью, как я уже упомянула, когда меняется у нас погода и приближается зима, спрос на них уже становится, можно сказать, критически высоким.
1: То есть мы
2: высоким.
1: Говорим о дворниках?
2: В том числе, хорошо. И не только о них, хорошо. Да, потому что еще люди, которые помогают высаживать растения и так далее, ухаживать за ними, стричь деревья, это тоже сотрудники этой самой системы благоустройства.
1: Так это и есть дворники или нет? Нет.
2: Боюсь, что нет. Боюсь, что это разные люди, но о них всех и не только сейчас будем как раз-таки разговаривать. Но, раз уж вы заговорили о дворниках, например, в настоящее время только их в северной столице не хватает около 1500 человек. И как минимум 1500 трактористов. А трактористы, я напомню, это тоже сотрудники той самой системы. Потому
1: тоже
2: что
1: дворники.
2: Что-то привезти от
1: сейчас такие трактористы
2: системы
1: слушают.
2: Благоустройства, конечно же. Да, но, как также рассказывают специалисты, сейчас, конечно, полегче. То есть оклады выросли. Например, у тех же самых трактористов минимум зарплатный начинается от 70 тысяч рублей.
1: Ого!
2: Но для этих денег нужно много чему уметь.
1: И вот тут как раз нервы, стресс, так,
2: в том числе сейчас, да, об этом будем разговаривать. Но все же сначала вернемся к нашим уважаемым дворникам. Также наш корреспондент привел интересный случай из жизни. Как он называет? Мой дворник, это тот дворник, который, видимо, работает у него во дворе, помогает благоустройству, он периодически утром с ним общается. И вот какой была одна из их бесед. Однажды утром дворник ему рассказывает, что, сами знаете, когда-то эта профессия была вполне уважаемой. Что же теперь? Родители порой пугают своих нерадивых чад тем, что будешь плохо учиться, будешь
1: пойдешь
2: работать дворником,
1: да, да.
2: Конечно. Ну, разве это дело? Вот, возмущается как раз-таки собеседник нашего журналиста. Этот труд не хуже любого другого, и, по-моему, нашим образом не хотят становиться, не хотят идти в эту профессию, потому что вот как раз-таки из-за таких наставлений это уже считается непрестижно. Ну, а если подумать, а как же без этих людей, действительно? Вот благодаря кому мы регулярно
1: роботы,
2: выходим в отбор?
1: Роботы! Только роботы!
2: Вот, роботов, к слову, тоже обучать нужно. И как раз-таки на примере тех самых живых, замечательных людей. Но, к слову, нынешним дворникам из-за современных, так сказать, технологий, о которых вы очень как раз-таки сейчас упомянули, тоже нужно много всего знать. То есть это не только умение орудовать лопатой и метелкой, и совком в том числе, но и знания в определенной степени и химии, и физики, и механики, и так далее. То есть просто так в дворники тоже не берут, между прочим, вопреки расхожему утверждению: не будешь учиться, будешь работать дворником. Итак, но вернемся к трактористам.
1: Вернемся
2: к тем самым, которые зарабатывают от 70 и более. Чтобы заработать эти деньги и стать действительно хорошим специалистом в этой области, надо потрудиться. И я больше скажу, есть даже особые соревнования в этой сфере, там, где им нужно доказать свою компетентность. Например, доехать, вот здесь есть у нас замечательная фотография, ее смогут потом наши слушатели увидеть на нашем сайте, доехать до особого конуса, на котором установлен футбольный мяч.
1: Так.
2: И доехать, слегка коснувшись мяча, но чтобы при этом он не упал с конуса, то есть настолько четко рассчитывать траекторию.
1: Ага.
2: В том числе есть одно из заданий, нужно ковшом поднять ведро с водой, точнее табурет, на котором стоит ведро с водой, чтобы ни капли у нас не упало, и поставить на место также целым и невредимым. То есть, чтобы доказать свою компетентность, нужно еще и не одно состязание победить. Вот действительно людям, которые считаются хорошими специалистами в этой области. Ну, потому что, вот, переходя в реальность, так сказать, соревновательного поля, если тракторист помогает с чем-то во дворе, особенно в наших достаточно узких петербургских дворах, и начнет цеплять какие-нибудь машины, дорогостоящие машины жителей этого двора, ну, к чему это приведет? Ну, вряд ли к чему-то хорошему.
1: Ой.
2: Поэтому да, умельцы нужны в любой сфере, и каждая профессия уважаемая и ценна. В продолжении темы благоустройства и не только, также у нас есть замечательные новости. Представители Петербурга и Ленинградской области смогли войти в число лучших в рамках 5-го федерального конкурса, внимание, тренеров по бережливому производству. Слышали когда-нибудь это?
1: Первый раз слышу такое.
2: Тогда давайте разбираться,
1: кто это.
2: И откуда их столько, что среди них даже конкурсы объявляются. Ну, про экологичное производство мы все с вами слышали уже, конечно, безусловно. Бережливое производство – это, наверное, такое немного более широкое понятие. И, тем не менее, в соревнованиях тех самых приняли участие 150 специалистов из 42 регионов страны. То есть это люди, действительно, которые работают на производствах и помогают его совершенствовать таким образом, чтобы оно стало, так сказать, не только более инновационным, но, как бы это ни звучало, более бережно относиться к тому, что они производят и какие ресурсы на это тратят.
1: То есть один токарь, значит, и у него прямо вот эта стружка вся металлическая, она сразу перерабатывается, опять в деталь превращается, а другой прямо стоит по колено во всем этом, и плевать ему, выносите дворники, это все. Вот об этом речь, да?
2: В том числе,
1: да.
2: В том числе, да.
1: Хорошо,
2: да,
1: продолжаем.
2: Да.
1: Так.
2: И как раз-таки, да, это люди, которые умеют, как вы говорите, ту самую стружку придумать, как ее преобразовать и как этот процесс оптимизировать, то есть это умение искать нестандартные решения. Почему? Вполне себе такая конкурсная дистанция вполне себе намечается. То есть, как рассказывает наш корреспондент, нужно этой профессии дышать настолько, чтобы видеть в ней такие нюансы и помогать ее, конечно же, улучшить. Например, обладательницей титула «Лучший тренер по бережливому производству 2026» стала девушка, которая работает на одной из птицефабрик Ленинградской области. А второе место занял мужчина, который работает в одной из фармкомпаний. То есть, насколько полярные
1: производства. Первая, значит, собирает яйца, собирает, что там, перо, подушки набивает тут же, да? Тут же открыла маленькое кафе, здесь же и в гриль засовывает, который ей не нравится. И прямо вот все безотходное такое, да? Весь помет идет на поля, значит, там колосится пшеница. Это вот первый. А второй товарищ, у него, ну, скажем, таблетка не подошла, больной там не вылечился, значит, дальше не выкидываем.
2: Пробуем других лечить. Ну, подробнее, какие именно были соревнования, конечно, я уже останавливаться не буду, об этом можно будет в нашем материале прочесть. Но, переходя к нашему следующему, тоже совсем кратенькой, но очень интересной заметке, продолжим тему нашего рынка труда, потому что именно так и называется замечательная полоса. Резюме под контролем называется наш следующий материал. Как показало свежее исследование одного из профильных интернет-ресурсов, значительная часть петербургских работодателей очень и очень ревниво следит за появлением резюме своих сотрудников на этих самых ресурсах, которые помогают искать работу. Ну, то есть человек все еще работает в этой компании, вроде бы даже не сообщает о том, что планирует увольняться, возможно, где-то там думает об этом. И работодатель следит, а может быть, он еще мне не сказал, что хочет от нас уйти, а резюме уже выставил, да.
1: Особенно, если в резюме написал, я сейчас работаю в Газпроме, ну такой отстой, все такие идиоты все, я вот хочу что-нибудь другое.
2: Это, я наверное, думаю, такое резюме сразу же улетит в бан и долго не продержится. Но и тем не менее, да, вот такая интересная статистика, а именно, 4 из 10 представителей компаний абсолютно честно признаются, что у них такая практика считается абсолютно обычной. Причем около трети отслеживают резюме своих работников, ну или хотя бы каких-то ключевых сотрудников, например, руководителей отделов, систематически и давно, то есть тенденция абсолютно не новая, уже минимум несколько лет этим занимаются. И только 9% опрошенных начали следить за этим процессом совсем недавно, но тем не менее начали. И тем не менее, видимо, дает результаты, потому что это так или иначе позволяет работодателю хотя бы подготовиться, что этот сотрудник может уйти, и может быть также потихонечку присматривать кого-то на его место.
1: Значит, чтобы... надо писать резюме не «я, Александр Геннадьевич, хочу еще работу», а «я, мистер Икс».
2: Мистер Икс, но очень еще работу.
1: Компетентный.
2: Ну уж не знаю, как с этим справляются сотрудники, которые знают, что за ними следят, но, видимо, как-то справляются. Ну и, к слову, в продолжение тоже нашей темы о кадрах, была недавно опубликована статистика, какие самые востребованные в Петербурге гибкие навыки, которые в это самое резюме можно вписать и, так сказать, его украсить, на что же сразу работодатель обратит внимание, и что нужно в абсолютно любой профессии, потому что эти самые гибкие навыки, как мы уже говорили и о дворниках, и о трактористах, будут полезны в любой абсолютно профессии. Например, на первое место ставят умение работать в команде. Ну, я, честно говоря, не знаю ни одной компании, где такая бы черта не нужна была.
1: Ну, написано, умение работать в команде не требуется, например, такого вот.
2: Вот, да. Знаете, как опыт работы не требуется, вот то же самое. Честно говоря, такого не видела ни разу. Грамотное деловое общение, ну куда же без этого? Даже если человек не работает куда-то, например, на камеру или не представляет интересы организации где-нибудь в среди общественности, то даже элементарно по почте с клиентами или в чате с коллегами уже намного более приятно, если человек общается грамотно и вежливо, потому что в первую очередь это уважение.
1: Без мата, без обсценной лексики.
2: Это обязательно. А вот если еще и запятые ставят, это сразу сотрудник года.
1: Об этом только мечтать.
2: Безусловно. Но это уже сразу же его возвышает на ступенечку выше тех, кто это не делает. На третьем месте, да, грамотная речь, то есть грамотное деловое общение. До этого была грамотная речь, безусловно, и устная, и письменная. У нас далее организаторские навыки, то есть даже если человек не занимает какую-то руководящую должность, умение организовать в первую очередь себя, свое рабочее время, порядок выполнения задач будет замечательным.
1: То есть, пацаны, значит так, тост говорю я, давайте, вот все должно быть организовано, значит, потом Коля, потом Маша, вот.
2: Это где-то уже вы в корпоративную культуру, на корпоративах такое, ну, возможно, и присутствует, а почему бы и нет. Далее, ну, ответственность, навыки межличностного общения, ну, клиентоориентированность, это уже для более таких узких сфер, и тем не менее, умение понять, для кого вы создаете продукт, какой бы ни создавался, он будь это товар или какой-то объект интеллектуальной собственности, это тоже очень и очень важно. Далее, аналитическое мышление, оно нужно абсолютно каждому, ну, пунктуальность и стрессоустойчивость, куда же без этого, но это я обращаю ваше внимание только на 9-м и 10-м месте. А сейчас мы шли, так сказать, в порядке...
1: Понятно, убывание.
2: Убывание, да, абсолютно верно, но, тем не менее, вот такие у нас интересные факты. Итак, мы продолжаем. И наш традиционный небольшой исторический блок. Куда же без этого? Потому что у нас есть знаменитый раздел «Наследие», знаменитый раздел «История», который очень любят наши читатели. И вот как раз-таки о разделе «История», который ведет Сергей Евгеньевич Глезеров, который неоднократно бывал в гостях у Моторадио.
1: Большой привет ему, да.
2: Да, обязательно, спасибо. Как раз-таки это один из материалов, который был опубликован в этом разделе. «Даешь культурный норматив», называется он. Что же за культурный норматив? Ну, о существовании норм ГТО знает каждый из нас, естественно. Ныне, если сдал ГТО, то для студентов одни плюшки, для нестудентов другие плюшки, и налоговый вычет там
1: вот
2: можно подрегулировать.
1: Вот вы знаете, у нас в субботу, 26 числа, в наступающее, будет закрытие мотосезона, и оно последние годы сопровождается таким развлечением спортивным, которое называется мото-ГТО. Да, совершенно правильно.
2: Знаю, наслышанные, ну вот, примерно.
1: Вы можете тоже приехать и подтянуться на турнике.
2: Обещаю подтянуться, но приехать буду рада. Вот подтянуться уже не обещаю. Итак, да, про ГТО слышал каждый. То есть для студента это действительно баллы к ЕГЭ. Это очень полезно, это мотивирует сдавать ГТО. Ну и, конечно, самое главное, готовиться, улучшать свою физическую норму. Но буквально менее 2 лет прошло после того, как ГТО был введен, придуман в нашей стране. Менее 2 лет прошло, и придумали ИПД. Эта аббревиатура расшифровывалась как «Искусство пролетарским детям». Тот самый культурный
1: Погодите,
2: норматив.
1: Погодите, мы говорим про наш век? Про современность?
2: Безусловно, про Советский Союз.
1: Про Советский Союз.
2: Конечно.
1: Еще раз, как формулируется?
2: ИПД. Искусство пролетарским детям.
1: Обалдеть.
2: Да. То есть буквально эта норма появилась буквально через 2 года после того, как придумали, в принципе, ГТО, как оно было официально, точнее, введено.
1: Но там все-таки милитаризировано было, готов к труду и обороне.
2: Да,
1: а
2: да,
1: здесь более так на детей,
2: да,
1: как бы, да?
2: Да,
1: ага, так,
2: да, так. Да, и что же нужно было сделать, и какой же была награда? Ну, какой была награда, наши слушатели смогут увидеть также на нашем
1: сайте. Дайте догадаюсь. Павлик Морозов. Нужно суметь сдать своего папу мироеда.
2: В этом культуры мало наблюдается. Очень мало. Итак, действительно такой замечательный треугольный значок, на котором все атрибуты культурного школьника. Здесь и книга, и скрипка, и некоторые другие в том числе. Ну, об этом уже позже поговорим. Итак, значок и система культурных нормативов были учреждены в январе 1933 года. Ну, в Ленинграде, конечно, как мы уже с вами обсудили. Чтобы получить тот самый заветный треугольный значок, металлический, ИПД, с изображением скрипки, пера и книги, на фоне красного знамени требовалось посетить, внимание, ни много ни мало, симфонический концерт, оперный спектакль, побывать в музее, прочесть книгу и выучить несколько песен и отчитаться обо всем этом перед почетным жюри. Обалдеть. То есть были созданы особые...
1: Прямо целая структура.
2: Абсолютно верно. То есть были созданы особые такие комитеты, люди, которые принимали у школьников, ну, конечно, это, да, для школьников было актуально, которые принимали эти самые зачеты очень строго, ну, а потом... Правила немножечко упростили, и нормы могли принимать даже школьные педагоги. Но, тем не менее, достаточно серьезно контролировалось. И прежде чем заветный значок будет в руках и красоваться где-нибудь на воротничке, да, обязательно нужно было приложить немалые усилия. Также подчеркивалось в газетах того времени, что сдача норм на значок ИПД – это дело очень непростое. Почему? Классиков, как тогда писали в газетах, классиков ребята сдавать готовы. А вот с советскими писателями туго, отмечал журналист. Во-первых, потому что мало книг в библиотеке. А во-вторых, опять-таки, потому что с ребятами не работали, не организовывали их. То есть вот такие вот проблемы наблюдались, и это затрудняло получение того самого культурного значка. И так как это, конечно же, уже упразднили, этого не существует, и, к слову, просуществовало это относительно недолго, эти нормы, поэтому этот значок намного более ценен, потому что вот было немного времени, чтобы его получить, и вот он стал такой замечательной реликвией.
1: Так подождите, его надо получить, или сейчас можно его купить и тоже наклеить, и кто понимает, он смотрит, ага, вот этот парень культурный.
2: Те, кто прочитали нашу статью и слушали нас сейчас в прямом эфире, безусловно, те особенно оценят, да, о чем у нас, о чем говорит этот значок, который было получить очень и очень непросто. Ну, сродни ГТО, сколько всего посетить нужно было.
1: Паузу музыкальную берем.
2: Давайте.
1: Да, послушаем немного музыки.

0: Александра Цуканова. Ну, не в смысле, что она исполняет этот трек, а гость нашей сегодняшней студии и в программу, собственно, «Санкт-Петербургские ведомости» на радиостанции «Моторадио». Друзья мои, и мы продолжаем.
1: «Санкт-Петербургские ведомости» на «Моторадио».
0: Александра, вам слово. Что у нас там далее?
2: А далее я предлагаю продолжить вот буквально недавно начатую тему. Только поговорим не о школьниках, а о студентах. Профессор не лопух, утверждает наш следующий заголовок.
0: Ничего
2: почему
0: себе
2: и
0: это.
2: Что же к этому привело?
0: Так.
2: Итак, как вуз ныне? Такой, может, даже немного риторический, но тем не менее вопрос. Как вуз может удостовериться, что дистанционный экзамен сдает тот самый студент? Действительно, в нынешнюю эпоху искусственного...
0: При современном развитии хакерского искусства, да?
2: Искусственного интеллекта и всего прочего, ну, подменить лицо. Если фон подменяли уже давным-давно, еще и до искусственного интеллекта, то ныне подменить лицо и абсолютно что угодно, голос, совсем-совсем несложно. Но, тем не менее, формат дистанционных экзаменов, особенно когда ребята-абитуриенты поступают, например, живут в одном городе, но поступают в какие-то более крупные города или просто отдаленные города.
0: Значит, раньше как было? Включаем Zoom, да, и по Zoom сидит преподаватель или даже не один, да, напротив него соискатель, да,
2: абсолютно
0: студент,
2: верно.
0: И эти его спрашивают, дважды два. Так, вот раз, так в искусственный интеллект. Ага. Так, четыре все. О, молодец.
2: Неужели, неужели? Действительно. Но сейчас, да, сейчас уже совсем несложно обмануть систему у каких-то не самых честных студентов и так далее. Но формат дистанционных экзаменов действительно удобен. Отменять его не планируют, по крайней мере, сейчас. И все же нужно с попытками обмануть систему бороться. Как? У Министерства цифровой информации есть предложение. Как же с этим все-таки бороться? Итак, министерство подготовило особое постановление, в котором говорится о порядке особой идентификации как раз-таки тех самых студентов при онлайн-аттестации, онлайн-экзаменах, тестировании, что бы то ни было.
0: То есть отпечатки пальцев?
2: В том числе.
0: Серьезно,
2: сейчас
0: да?
2: дойдем, ой, безусловно. Извините. Предложено использовать раз электронный студенческий билет, то есть такие уже есть достаточно давно, электронную зачетку государственной информационной системы, а если понадобится, то и биометрические данные, абсолютно верно.
0: То есть зрачок?
2: Возможно, только правда, как камера ноутбука может считать нюансы зрачка глазного яблока, я пока что не знаю, но, видимо, идет разработка.
0: Ну, iPhone же считывает.
2: Считывает, безусловно, ну, там 3D-модель лица и так далее, вот. А как именно здесь будут, какие нюансы этой системы и на что именно она будет смотреть, в этом предстоит разобраться.
0: Так, слушайте, пусть изобретают, они на таких зарплатах там сидят, пускай.
2: Тем не менее, тем более у большинства современных ноутбуков уже сейчас есть абсолютно сканер отпечатка пальцев, то есть, возможно, и как-то и это будет задействовано, но, кто знает, будем за этим также наблюдать. И, к слову, как комментируют в министерстве, вузам нужен единый способ, что важно, конечно же, единый способ проверять личность студента во время того самого онлайн-тестирования. По мнению разработчиков, это должно сделать результаты более репрезентативными, ну и, конечно, снизить количество обманщиков. Потому что действительно достаточно строгие правила. Я, как не так давно бывший студент, знаю, что у разных вузов при вот таком дистанционном принятии зачетов, экзаменов существуют, конечно, разные правила. Кто-то за направлением глаз следит, кто-то еще за чем-то.
0: То есть это уже и сейчас есть?
2: Это уже достаточно давно было. Да, особенно вот в ковидные времена, если ты сдаешь экзамен, и если ты отвел глаза от экрана буквально на долю секунды, автоматически задумался о чем-то, некоторые университеты действительно ставили не зачет. На очном экзамене с этим, конечно же, проще, там ты хоть сиди, хоть рассматривай потолок, главное, вспоминай и вспомни, о чем тебе нужно сказать, то здесь, конечно же, сложнее, да. И уже существовали определенные программы, которые как раз-таки помогали и за глазами следить. То есть, если человек, например, читает с экрана через вторую укладку, это уже все достаточно давно было, но именно инициатива сделать единым и, опять-таки, добавить биометрию, ну, мне кажется, делает систему намного более надежной, чем все, отвел глаза, значит, подглядывает.
0: Ну, это плохая новость для студентов.
2: Возможно, для студентов, которые не хотят учиться. Ну, для студентов, знаете, которые не хотят учиться, любое нововведение подобное будет плохим.
0: А это хорошая новость для всей страны, значит, специалисты будут настоящие.
2: Настоящие, да, безусловно, настоящие, качественные, а главное, заинтересованные в своей работе, в получении профессии с горящими глазами. А далее я предлагаю перейти к нашей тоже традиционной теме в эфире Моторадио, к братьям нашим меньшим.
0: Мотоциклистам, что ли?
2: Разным. И поговорить о дефицитном длинношейном животном. Ну, о жирафах, конечно. Как мы уже сообщали.
0: Есть еще гуси, лебеди.
2: Но вы сравните длину шеи. Все-таки там разные немного пропорции. И все-таки о животных, а вы назвали птиц.
0: Да, да.
2: Итак, мы ранее уже рассказывали, в том числе в эфире Моторадио, что Министерство сельского хозяйства нашей страны работает над возможностью поставок в Россию африканских жирафов. Ну, вы удивитесь, почему вокруг этой новости столько шума, ведь в наших зоопарках и так есть жирафы.
0: Я впервые слышу от вас только очень интересная новость.
2: Возможно, возможно, но тем не менее, да. Многие действительно не понимали, почему такой ажиотаж вокруг новости. Ну, в наших зоопарках и так есть жирафы, новых. Действительно. Напомню, что ввоз жирафов из других и других животных из Южной Африканской Республики именно в Россию не осуществлялся с 2012 года. То есть ни одно животное не было привезено. Из-за ситуации с ящером, ну, об этом мы все знаем, да, чтобы как раз-таки обезопасить, эта история была приостановлена, и действительно ни один жираф из ЮАР не попал на территорию нашей страны. Ну, конечно же, в наших зоопарках есть и ныне есть жирафы, но, тем не менее, жизнь течет, жизнь проходит, и, к сожалению, многие зоопарки просто остаются без этих замечательных животных, красивейших животных, конечно. И вот многие как раз-таки обращались в профильные ведомства вот с просьбами как-то помочь, чтобы и маленькие, и взрослые посетители могли любоваться любимыми жирафами. И вот сейчас как раз-таки идет долгожданная проработка этого вопроса, но все-таки есть определенные палки в колеса, как говорится. И какие же? Чтобы не допустить новую вспышку, новых инфекций, Россельхознадзор планирует провести необходимые карантинные мероприятия
0: для жирафов
2: в Южной Африканской Республике. Для всех причастных. И обеспечить необходимую транспортировку животных, но перед этим нужно выбрать территорию, и конкретно этот вопрос сейчас обсуждается, так сказать, очень-очень прицельно. Какую территорию в районе Южноафриканской Республики выбрать, чтобы как раз-таки провести исследование, здоровы ли животные, являются ли они носителем вируса, что могут привести в нашу страну и так далее. То есть специалисты сначала отправятся туда, на этой специально отведенной территории проверят животных, и потом эти замечательные жирафы отправятся уже в наши зоопарки.
0: Ой, да. И будем мы наслаждаться.
2: Безусловно. И в продолжении темы о братьях наших меньших. Следующий наш материал называется «Эль Койот». Кто это такие?
0: Это мексиканская рок-группа.
2: Все возможно, все возможно. Итак, в чем же суть новости? Стало понятно, почему чихуахуа такие дерзкие, будто бы не понимают, что они самые-самые микрособачки в нашем мире. Ученые действительно провели исследования, которые пытались Нужно уточнить. На самом деле работала группа ученых, вот, потому что исследование было достаточно масштабным. Как бы это ни звучало, но ответ был найден. Потому что, признаюсь, у меня у самой собака, ну, не чихуахуа, но тоже маленькая. Вот. И он тоже думает, что он самый главный волк в ближайшем районе. И поэтому, когда мы выходим гулять, я всегда кричу: «Посторонись!» Вот, потому что, ну, там овчарки разбегаются только так. А выходит, ну, как бы, ну, волкодав, понятное дело. Только пушистый еще, ко всему прочему. Итак, ну, на самом деле... Чтобы выяснить, почему же все-таки чихуахуа такие бессовестные все-таки у нас,
0: да? Они провели массовое интервью у них.
2: Да? Они провели статистическое исследование, социальный опрос, да. Но все-таки помогло исследованию работа с ДНК. Итак, с вашего разрешения, так, процитируем. В родословной чихуахуа обнаружилась примесь генов дикого койота.
0: Вот в чем дело.
2: Так. Вот в чем соль всей ситуации была. Но пока что непонятно, наследство это или, ну, как называет наш журналист, следствие случайного романа. Но, тем не менее, да, действительно, в генах нынешних чихуахуа были обнаружены вот гены койота.
0: Это какой-то конкретный такой разнузданный...
2: Массовое исследование было, но, тем не менее. На всякий случай, напомним, что койоты – это такие дикие, территориальные хищники очень-очень неробкого десятка. Ну, пока что все сходится с чихуахуа, вообще никаких разночтений не наблюдается. Они по размеру чуть меньше волка, но все же размером со среднюю собаку. Как чихуахуа, несмотря на такие гены, сохранила все-таки свой размер и остается самой маленькой собачкой на нашей планете. Как известно, ученые, так сказать, при селекции, действительно специально, и это касается абсолютно всех,

0: не только любоваться, не только
1: но
0: их
1: и
0: исследовать.
1: Ими.
0: Ни в коем случае. По крайней мере, теми, о которых мы поговорим сейчас с вами далее. Ну и заботиться, конечно же, об их здоровье. Потому что совсем недавно в Сочи, в парке, был инцидент, что одна из посетительниц, ну, конечно же, из лучших побуждений, все, как говорится, как в мультфильмах и фильмах показано, одна из посетительниц принесла пеликанам морскую рыбу. А пеликаны были уже в возрасте, и, конечно же, питание им нужно было абсолютно другое. Ну, мы все из фильмов привыкли, что пеликаны едят рыбу. Все это прекрасно знают. И вот посетительница думала, тоже угостит пеликана. Но не тут-то было. Из-за этого, к сожалению, птице стало очень плохо. Ее состояние было на грани критического. И специалистам действительно пришлось долго и долго выхаживать животное. И сейчас животное идет на поправку, но иммунитет все еще очень хрупкий. И сотрудники парка, и, конечно же, мы сейчас в прямом эфире Моторадио напоминаем нашим уважаемым слушателям, читателям, что важно беречь братьев наших меньших и внимательно относиться к их здоровью. Ну и, конечно же, беречь свое собственное здоровье в преддверии.
1: А в чем там дело? Вы не раскрыли тему. То есть морскую рыбу. Пеликан стал есть морскую рыбу, подавился ей или что? Или она не влезла ему в рот? Что там?
0: Может... К сожалению, настолько подробно здесь не уточняется. Из-за того, что пеликан в возрасте, возможно, ему действительно нужна какая-то более мягкая или после термической обработки, скорее всего, пища.
1: А вот, как они в дикой природе-то выживают? Прям.
0: Вот так,
1: тоже
0: тем не
1: такое.
0: Менее.
1: Мне, пожалуйста, вареное, все несите мне.
0: Тем не менее, да. Но все же... В крупных парках все же существуют угощения, которые вот разрешены для определенных животных, и все желающие могут, безусловно, покормить и птичек, и кого угодно, но именно разрешенными продуктами. Самовольные угощения приносить лучше не стоит, дабы поберечь здоровье братьев наших меньших.
1: Ой, слушайте, в целом сезон у вас начинается теперь осенне-зимний, да?
0: Безусловно.
1: И в газете тоже.
0: Да.
1: И материалы будут соответствующие, которые будут нам помогать выжить в тяжелых условиях минусовых температур, я надеюсь.
0: И главное, помогать сберечь хорошее настроение и не получить осеннюю хандру.
1: Вот с этим, надеюсь, у нас будет все получаться. Ну что, заканчиваем, да? Спасибо большое. Александра Цуканова, Санкт-Петербургские ведомости, главред сайта газеты. Спасибо, приходите, ждем вас в следующий вторник.
0: Спасибо, все. До следующего вторника и новых встреч.
1: До свидания.
2: Санкт-Петербургские ведомости на Моторадио. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
4: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
5: Каждую пятницу в 3 часа дня.
6: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Вы везли туда людей обратно. А может быть, еще и в другие дни. То есть, например, кого-то в четверг, кого-то в пятницу, кого-то в субботу. Я правильно понимаю?
2: Ну, у нас получилось следующее. Мы завозили, с точки зрения самой организации Baltic Rally, мы завозили часть кастом-зоны и ее же вывозили. С точки зрения перевозки людей, которые не относятся к организаторам, да, ну, просто там катаются. В этом году как-то все кардинально отличается от прошлого. В прошлом году мы все 4 дня, мы прямо плотно ездили, завозили людей на мотоциклах целых. Ну, просто кто-то ехал издалека, да, и хотел вот проехать в колонне, но там в силу каких-то обстоятельств не мог доехать сам, да, или не хотел доехать до Выборга. Вот мы завозили их туда, после мероприятия увозили, кто-то ломался по дороге, то есть всякие такие были события. Кто-то, как это бывает, уже был не в состоянии уехать из Выборга, мотоцикл надо было
1: такое увозить. Тоже бывает.
2: И мы вот эти прямо дни, мы очень плотно, каждый день по несколько рейсов в Выборг ездили. В этом году мы были к этому готовы, настроены, что будет то же самое. Ничего не произошло. Вот, не было ни поломок, ну, по крайней мере, к нам с такими звонками никто не обращался, мы никого не завозили, не вывозили, то есть у нас участие с точки зрения перевозки мототехники, оно сконцентрировалось и ограничилось только завозом и вывозом кастом-зон.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Golden Hill.

0: Моторадио. Жизнь в движении.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам, любители мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
6: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7 901 977 6666.
7: Тяжелый день.
8: Вечер тоже будет нелегким.
9: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер».

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Начнем мы сегодня с рождения Анны Австрийской, королевы Франции, супруги короля Людовика XIII, которая приходится как раз на этот день. Она стала королевой еще подростком, и брак ее был не слишком удачным. Слишком разными были ее интересы и интересы короля. Большую помощь в первые годы жизни во Франции в качестве королевы ей оказывал молодой духовник Арман дю Плесси де Ришелье, будущий кардинал и первый министр. Их связывало очень долгие годы искренняя дружба. Говорят, что королева делилась с Ришелье своими горестями и переживаниями, так и Ришелье иногда приходил поговорить с Анной о своих любовных проблемах или прочитать новое рондо. Анна Австрийская очень долго не могла стать матерью. Медики подозревали в ней так называемую внутреннюю холодность. Анна признавалась ближайшим подругам, что не испытывала от близости никакого наслаждения. Король же был действительно к ней холоден. Судя по всему, ситуация изменилась, когда она повстречала молодого Мазарини. Страсть проснулась в женщине, и на 22-м году брака она неожиданно забеременела и через положенный срок разрешилась от бремени мальчиком, которому суждено было стать королем Людовиком XIV. После смерти мужа, когда ей было уже 40 лет, она стала любовницей, а потом и тайной супругой кардинала Мазарини. И, испытав счастье любить и быть страстно любимой, к ней вернулась молодость. Любовь творит чудеса. Не верите? Влюбитесь. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Сейчас у нас очень хорошо стартанул, качнул сервис. Мы очень много усилий вкладываем в это, очень много средств вкладываем в классную, качественную инструментарную историю вот эту. То есть мы действительно затачиваемся сейчас на сервис. Плюс ко всему, как вы помните, мы строим большую нашу ремзону. Мы планируем ее запустить уже в сентябре, даже, скорее всего, пораньше.
2: Что значит большую?
1: Огромный ангар, трехэтажный, в Колтушах у нас он будет, это Рогозинский тупик, у нас там своя большая территория с ангарами, и вот один ангар у нас отводится под арт-мото-гараж, там будет и байк-пост мы планируем, но чуть-чуть попозже, сейчас мы хотим стартануть именно с зимним хранением, с ремзоной, 600 мест планируется мотоциклетных, вот, и дальше мы туда будем перевозить сложные ремонты, техническое обслуживание, и так далее. На первом этаже будут располагаться, ну, согласно текущему плану, во всяком случае, там на 10-15 рабочих мест, то есть это прям серьезная история. Охраняемая территория, потому что она под шлагбаумом, там частная территория, очень много всяких других территорий, поэтому все безопасно, здорово.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Музыка на Моторадио.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort De Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Экстремальный автомобильный спорт.
2: Практики бездорожья.
3: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
4: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
5: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.

Всем привет, дорогие друзья! С вами Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». Ну что же, мне кажется, что пришла пора поговорить про death metal. Правда, каждый раз, когда я пытался сообразить, с чего вообще начать эту историю, я уходил в какие-то лютые исторические дебри чуть ли не до начала 60-х, чтобы в очередной раз пересказать историю зарождения тяжелой музыки. Ну потому что death metal — это не просто музыка, где дяденька рычит, гитарист играет так, будто пытается выбить из гитары признательные показания, а барабанщик пытается сломать себе обе ноги. Хотя если очень сильно упростить, то примерно так оно и выглядит. Но если отбросить шутки, death metal — штука довольно интересная. Потому что если посмотреть на историю жанра, то он возник не просто из желания сделать музыку погромче. Хотя это тоже, конечно, присутствовало. Скорее, несколько музыкантов в начале 80-х посмотрели на уже существующий heavy и thrash metal, а кто-то еще и на совсем экстремальные вещи вроде Venom или Hellhammer, и подумали, а что если сделать еще тяжелее? Ну а дальше, как обычно, понеслась кривая в щавель. И сегодня я предлагаю пройти этот путь вместе. Я не буду пытаться рассказать всю историю death metal, иначе у нас точно не хватит эфирного времени. Вместо этого возьмем несколько групп, через которые очень удобно понять, как вообще появился и развивался этот жанр. Правда, здесь есть важный момент, потому что death metal развивался не совсем по принципу «каждая следующая группа играет быстрее предыдущей». На самом деле, в какой-то момент музыканты начали задавать совершенно разные вопросы. Типа, а что если сделать сложнее? А что если сделать тяжелее? А что если наоборот добавить мелодии? А что если сделать медленнее? И вот именно тогда death metal перестал быть одной конкретной формулой и начал превращаться в огромное дерево жанров. И начнем мы с людей, которые, можно сказать, помогли получить имя death metal. Итак, начало 80-х, thrash metal уже набирает обороты. Metallica, Slayer, Megadeth и другие группы берут традиционный heavy metal и добавляют туда скорости, агрессии и ощущение, что спокойная жизнь закончилась. И где-то в районе Сан-Франциско появляется группа Possessed. В 1985 году они выпускают альбом Seven Churches. И вот тут происходит забавная вещь. На альбоме есть песня, которая называется Death Metal. То есть пока все остальные еще пытаются разобраться, что именно они играют, Possessed просто взяли и написали на табличке английским по белому «Вот это death metal». Ну, конечно, на самом деле все было не настолько просто. Possessed все еще во многом опирались на thrash metal. И спор о том, была ли это первая настоящая death metal группа, продолжается до сих пор. Но Seven Churches совершенно точно является одной из главных ранних пластинок экстремального металла. Здесь уже можно услышать многое из того, что потом станет основой жанра. Более агрессивный вокал, более тяжелые рифы, безумная скорость и общая атмосфера, после которой родители обычно начинают подозрительно коситься на колонки. Поэтому первым треком на сегодня будет, конечно же, Possessed — The Exorcist.

Ну что ж, если Possessed помогли показать, куда все это может пойти, то следующая группа уже проложила туда нормальную дорогу. И здесь мы подходим к человеку, которого для истории death metal можно поставить примерно в один ряд с теми людьми, которые не просто играли музыку, а фактически формировали ее. Чак Шульдинер и его группа Death. Чак начал еще в первой половине 80-х с группой Mantis, потом появилась Death, потом появились демозаписи. Кассеты начали расходиться по андеграунду, и в 1987 году выходит Scream Bloody Gore. Это уже практически полноценный death metal. Грязный, быстрый, злой. И примерно такой, под который обычный человек после первых 30 секунд спрашивает: «А где здесь припев?» А припева нет. Зато есть риф. И еще один. И еще. Но самое интересное в Death начинается потом, потому что Чак Шульдинер оказался человеком, которому очень быстро стало скучно просто повторять уже сделанное, и Death начали меняться. С каждым альбомом музыка становилась сложнее, появлялись более технические рифы, менялись барабанные партии, усложнялись композиции, а тексты постепенно уходили от классического хоррора к философским и социальным темам. И вот здесь Death сделали для жанра очень важную вещь. Они доказали, что экстремальная музыка может быть умной. Можно играть максимально тяжело и при этом совершенно не обязательно писать музыку на уровне «пришел зомби и съел человека». Конец. Хотя бесспорные такие песни тоже имеют право на существование, и мы от них никуда не денемся. Но сейчас давайте послушаем одну из самых известных ранних вещей Death — «Pull the Plug».

А теперь давайте мысленно переместимся во Флориду. Солнце, пальмы, океан, туристы. И где-то среди всего этого люди решили создать самую экстремальную музыку, которую только могут. Ну, почему бы и нет? Флорида в конце 80-х становится одним из главных центров death metal. И одной из главных групп этой сцены становится Morbid Angel. Если death можно представить как группу, которая постепенно развивает техническую сторону жанра, то Morbid Angel будто решили задать совершенно другой вопрос. А насколько вообще можно сделать это экстремальным? Ответ появляется в 1989 году на альбоме «Altars of Madness». И вот это уже действительно страшно. Скорость, рифы, вокал, барабаны — все летит одновременно. Особенно Пит Сэндовал. Иногда складывается ощущение, что человек просто сел за барабанную установку и сказал: «Ну, посмотрим, как долго она выдержит». Но именно такие группы и формировали тот самый ранний флоридский death-metal звук. Предлагаю заценить одну из главных песен Morbid Angels — «Chapel of Ghouls».

Но тут возникает небольшая проблема. После Morbid Angel может показаться, что Death Metal обязан все время становиться быстрее. Еще быстрее. И еще быстрее. Но тут появляются Obituary и говорят, а мы будем медленнее. И это оказалось отличной идеей. В 1989 году выходит Slowly We Rot, и Obituary показывают совершенно другую сторону Death Metal. Здесь музыка не столько несется вперед, сколько временами ползет на тебя. Рифы тяжелые, вязкие, местами почти грувовые, а вокал Джона Тарди, ну я даже не знаю, как это правильно описать. Такое ощущение, что человек пытается что-то вам объяснить, находясь внутри работающего трактора. И самое интересное, это прекрасно работает. Obituary доказали, что экстремальность не обязательно означает максимальную скорость. Можно играть медленнее и при этом звучать так, будто на тебя падает бетонная плита. И, конечно, мы не можем пройти мимо заглавной песни. Obituary, Slowly We Rot.

Теперь начинается самое интересное. Потому что мы уже выяснили, что death metal может быть быстрым, а может быть сложным, может быть медленным и тяжелым. Но музыканты в начале 90-х, конечно же, на этом не остановились. Потому что если у металлистов появляется свободная минута, они обязательно задают вопрос, а можно еще тяжелее? И вот здесь появляются Suffocation из Нью-Йорка. В 1991 году они выпускают альбом Effigy of the Forgotten. И вот это уже совершенно новый уровень экстремальности. Альбом считается одним из ключевых ранних релизов Brutal Death Metal и оказал огромное влияние на развитие одновременно брутального и технического направления жанра. Причем фокус здесь немного меняется. Если Morbid Angel могли звучать так, будто вся группа сейчас провалится в какой-то адский портал, то Suffocation делают музыку более физической. Гитары становятся еще ниже, рифы плотнее, ритмика сложнее, барабаны постоянно меняют рисунок, и при этом все это не превращается просто в хаос. Именно здесь появляется очень важная для дальнейшей истории штука. Брутальность и техническая сложность начинают существовать одновременно. То есть раньше можно было подумать, хочешь сложнее — делай технический death metal. Или хочешь тяжелее — делай максимально брутально. А Suffocation говорят, а почему нельзя одновременно? И вот из таких идей потом вырастает огромное количество экстремального металла. Давайте послушаем «Leech of Inveracity».

Ну а теперь, та-дам, Cannibal Corpse. Если до этого мы говорили о том, как развивалась музыка, то здесь появляется еще один важный элемент death metal — шок. Cannibal Corpse появились в Баффало в 1988 году. В 1990 выходит их дебютный альбом «Eaten Back to Life», и постепенно группа становится, наверное, самым узнаваемым символом брутального death metal для широкой публики. Даже если человек никогда в жизни не слушал death metal, вероятность того, что он хотя бы раз слышал название Cannibal Corpse, довольно высокая. Потому что есть обложки, есть названия песен, есть тексты, и все это настолько экстремально, что вокруг группы регулярно возникают скандалы. Но музыка при этом тоже становится все тяжелее и сложнее. А в 1992 году выходит «Tomb of the Mutilated». И на нем появляется одна из самых известных песен группы «Hammer Smashed Face». Кстати, именно эта песня засветилась в фильме «Эйс Вентура. Розыск домашних животных». Я считаю, что это один из самых неожиданных моментов популяризации death metal в истории. Потому что представить, что Джим Керри внезапно поможет познакомить массового зрителя с Cannibal Corpse, наверное, заранее не смог бы вообще никто. Но получилось. И сейчас мы ее и послушаем. Cannibal Corpse. Hammer Smashed Face.

А теперь, дорогие друзья, нам пора сделать очень важный поворот, потому что до этого момента наша история в основном шла в сторону быстрее, тяжелее, брутальнее, сложнее. Но что если death metal можно развивать не только в сторону экстремальности? Что если добавить туда мелодию? И вот тут на сцену выходят Carcass. Правда, если вы сейчас думаете, подождите, а разве Carcass — это не те самые люди, которые раньше пели про всякие медицинские ужасы под музыку, похожую на аварию на мясокомбинате? Да, это именно они. Carcass начинали с grindcore и крайне экстремального звучания, но постепенно их музыка становилась сложнее и музыкальнее. На альбоме Necroticism Discanting the Insalubrious уже появляются технические и прогрессивные элементы, а в 1993 году выходит Heartwork. Carcass не отказываются от тяжелого вокала, не перестают быть агрессивными, не превращаются внезапно в рок-группу, которая играет красивенькие гитарные переборы. Они просто говорят, а давайте риф будет не только тяжелым, пусть он еще и будет красивым. Появляются более запоминающиеся гитарные партии, гармонии, мелодичные соло, более четкие композиции. И Heartwork становится одной из важнейших пластинок на пути к мелодик death metal. Итак, Carcass, Heartwork.

Ну а теперь самое время отправиться в Европу. Потому что пока американцы развивали death metal, кассеты с этой музыкой разлетались по миру. И в Швеции музыканты посмотрели на все это дело и решили: «Так, это все хорошо, но теперь мы все сделаем по-своему». Так появляется шведская школа death metal, и одной из ее главных групп становится Entombed. В 1990 году выходит альбом Left Hand Path. И если вы никогда не слышали шведский death metal, то первые секунды этого альбома могут вызвать очень логичный вопрос: а почему гитара звучит как бензопила? Но вот это и есть тот самый знаменитый шведский death metal звук. Грязный, резкий, пилищий и очень узнаваемый. Огромную роль здесь сыграла педаль Boss HM2 и соответствующая настройка усилителей. И в итоге получился звук, который стал практически визитной карточкой всей шведской сцены. То есть американцы создали death metal, шведы взяли его, добавили бензопилу и сказали: «Вот теперь хорошо». Давайте послушаем заглавную одноименную песню альбома «Left Hand Path».

Но Швеция на этом не остановилась. И вот это, наверное, один из самых интересных моментов во всей истории death metal. Потому что одна шведская сцена взяла американский death metal и сделала его грязнее, а другая решила сделать его мелодичнее. И мы снова возвращаемся к тому вопросу, который уже задали Carcass. А можно сделать экстремальную музыку мелодичной? И в Гетеборге в начале 90-х начинают формироваться группы, которые потом станут основой так называемого Gothenburg Sound. И среди них At the Gates. В начале своей истории они тоже звучат довольно экспериментально и местами даже прогрессивно, но постепенно группа начинает упрощать композиции, делать их более прямыми и цепкими, сохраняя при этом агрессию death metal. Кульминацией становится альбом Slaughter of the Soul, вышедший в 1995 году. Получается еще одна важная трансформация. Раньше мы могли сказать, death metal — это максимально экстремальная музыка. А теперь оказывается, что внутри этой экстремальной музыки вполне могут работать почти классические принципы песен. Запоминающийся риф, понятная структура, гитарные гармонии, мелодии, и при этом все еще рычание, двойная бочка и ощущение, что сейчас кто-то выбьет дверь. Именно поэтому Slaughter of the Soul считается одной из ключевых пластинок в развитии мелодичного death metal и гетеборгского звучания. Сейчас прозвучит одна из самых известных песен этого альбома — Blinded by Fear.

Теперь, если посмотреть на все, что мы сегодня услышали, становится гораздо интереснее. Потому что оказывается, что death metal вообще не развивался по прямой. Это не было «вчера играли быстро, сегодня играют быстрее, завтра вообще начнут играть со скоростью света». Хотя и такое, конечно, происходило. На самом деле, примерно в начале 90-х death metal начинает разветвляться. Death показывают, что экстремальная музыка может становиться технической и интеллектуальной. Morbid Angel развивает экстремальную, хаотичную и сложную сторону жанра. Obituary доказывают, что тяжесть не обязательно означает скорость. Suffocation соединяет брутальность с технической сложностью и помогает сформировать новую экстремальную ветку death metal. Cannibal Corpse превращает брутальность и хоррор-эстетику в практически собственный бренд. Carcass показывают, что death metal может быть не только тяжелым, но и мелодичным. Entombed берут американский death metal и превращают его в совершенно узнаваемую шведскую звуковую формулу. А At the Gates идут еще дальше и показывают, что экстремальная музыка вполне может существовать рядом с традиционной песенной структурой и запоминающимися мелодиями. В общем, становится понятно, почему death metal так сложно описать одним предложением. Потому что это уже не один звук, это целая система дорог. Одна дорога ведет к technical death metal, другая к brutal death metal, третья к melodic death metal. Кто-то идет в сторону doom, кто-то смешивает death metal с grindcore, кто-то добавляет прогрессивный метал и джаз, а кто-то просто берет гитару, настраивает ее как можно ниже и решает, что теперь будет достаточно тяжело. И вот это, пожалуй, самое интересное. Death metal постоянно задает один и тот же вопрос. А что еще можно сделать с этой музыкой? Не обязательно быстрее, не обязательно тяжелее. Иногда сложнее, иногда медленнее, иногда мелодичнее, иногда просто страннее. И именно поэтому жанр, который начинался как экстремальная мутация thrash metal, довольно быстро превратился в огромное количество совершенно разных музыкальных направлений. В целом-то, если разобраться, death metal не такой уж и страшный. Просто у него очень много родственников, и некоторые из них действительно могут поначалу напугать. Вот такая история получилась, ребятки. С вами был Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». Слушайте разнообразную музыку на Моторадио, берегите психику своих близких и помните, если после этой передачи вам показалось, что death metal звучит вполне нормально, не переживайте, это не вы сошли с ума, это вы просто начали разбираться в жанре. Всем удачи и до новых встреч!

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья! Мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет Саундчек.
2: Ну, друзья мои, кажется, вы догадались. Программа «Саундчек» начинает свою работу в эфирной студии. Александр Цыпин. И сегодня, как и всегда, мы с вами проведем обозрение, так сказать, того, что появилось в открытом доступе из музыки примерно нашего формата, но с определенными девиациями. Как всегда, мы начинаем с музыки тяжелой. Программа «Саундчек» открывается парижской трэш-металлической командой под веселым названием «Corruption».

Corruption — это французская трэш-металлическая группа из Парижа, как я уже говорил, сформированная в 2018 году. Два брата там участвовали, Джей Би и Макс. Начали играть на гитаре, по их словам, еще в 90-х. И прямо ссылаются на влияние Металлики, Megadeth, Testament и так далее. Ну, как вы все это, конечно, знаете и без них, и без нас. На вокале на дебютном материале когда-то там был человек по имени Эндрю Саусворс. Ну, а на последнем альбоме я даже и не знаю, кто. В любом случае, мы приветствуем музыкантов и новую пластинку этих трэш-металлистов, очень ярких, кстати сказать. Следующая группа, если первая называлась Corruption, то следующая называется Commutator. Вот у них название соответствует, так сказать, самой музыке.

это уже польская команда из города Азимика, а польское воеводство и, соответственно, полноформатный альбом вышел как раз сегодня, 18 сентября года 2026 от Рождества. Полноформатная пластинка и трек с нее «The Doom We Crave» на Моторадио. И завершим мы сегодняшний блок из тяжелой музыки композицией от группы Structured Anger. Композиция «Собаки».

Но отметим, что здесь у нас Кейт Энджел Метал, это вокал, такой человек российский, и Дмитрий Волхонский, гитара и бас-гитара. Российская команда, проект из Москвы под названием Structure Engineer, сформированный буквально год назад, в 2025-м. И вот первый сингл группы, друзья мои, как раз и называется «Собаки Докс». На волне моторадио тяжелая музыка закончилась, по крайней мере, часть ее, а мы переходим к блюзовому формату и слушаем Дастина Арбукла и «The Temptations».

Ой, вот слушал бы и слушал подобную музыку. Напомню, что это Dustin Arbuckle and the Damnations. Американский блюз-рок-дуэт, можно сказать, из Канзаса. Ну, потому как основные люди, вокалист и мастер губной гармоники Dustin Arbuckle, известен по дуэту еще в предыдущие годы Moreland and Arbuckle. А теперь вместе вот с Damnations соединяет южный блюз, соул и так далее. А мы идем вперед, ребята. Напомню, что это радиостанция Моторадио и новинки Hard and Heavy каждую пятницу на нашей интернет-волне.

команда с необычным названием, включающим слово «королева». Velveteen Queen называется группа. Трек «Talk or Walk» на волне моторадио. Друзья мои, отметим, что это сингл, который, собственно, предвещал альбом, который вот как раз сегодня и вышел. Вообще, это шведская хардовая команда, сформированная очень молодыми музыкантами, примерно от 20 до 24 лет. Но группа уже успела сыграть на таком великом рок-фестивале, как Sweden Rock Festival, например, вместе с такими парнями, как Judas Priest, Alice Cooper, Megadeth и так далее. Тут пятеро ребят, ну и стараются они работать в формате музыки 70-х, конца и 80-х. И еще одна группа, очень похожая на них же, группа Bad Monkeys на Моторадио.

Ну, как я уже и говорил, тоже молодые парни. Финская группа хардроковая из города Коивалы. Здесь как раз и интересная история возвращения группы. Вообще они образовались в Финляндии, играют вот такой вот хард и рок-н-ролл даже. Существует с 2009 года, хотя активный состав и история сформировались несколько позже. А вот в ранних интервью музыканты сами описывали свою музыку как раз как сильный грув, рок-н-ролл, энергетика. Ну, как все они, собственно, и описывают. Ну и было несколько составов. Вот текущий как раз записал новую пластинку, с которой трек, с которой Гезелин, мы с вами и послушали. И еще одна любопытнейшая команда, тоже первый альбом, группа называется The Bites, композиция «Татуировка».

Американская команда The Bites, композиция Tattoo с альбома, который также называется The Bites. Это вторая пластинка, тоже вышла сегодня. Ребята базируются в Голливуде и в Лос-Анджелесе. И вот такая вот солнечная, веселая, развеселая музыка. Далее тяжкая группа Harlot с треком The God That Knows No Name. Ну, опять тяжеленькая.

Австралийский трэш, очень свежий, чистый трэш, что называется. Ребята из Мельбурна, группа вообще 20-летняя, 2026 год, год основания. Ну и много-много-много всего, пластинок. И вот очередной альбом вышел тоже на этой неделе. Трек с него «The God That Knows No Name» на волне Моторадио. Будем ускоряться, 25 композиций, как обычно, чтобы успеть все. Надо приложить усилия.

Еще одна нервная группа Rise of the North Star на нашей волне. Я, кстати, напомню, друзья мои, что все наши передачи сопровождаются выкладкой в подкаст. Вот программа выходит в прямом эфире, и по мере возможности в этот же день, может быть, утром следующего дня, как позволяет время, появляется в подкастах. И если вы подписаны на такую ленту, если нравится такая музыка, то как раз вы это все можете слушать в удобное для вас время, не обязательно в прямом эфире, переслушать или, наоборот, там, возненавидеть тоже. Пожалуйста, ваше право. Да, я, собственно, к тому, что во всех музыкальных подкастах у нас есть трек-листы, то бишь перечень музыки, которая использована в этой передаче. И всегда можно посчитать и понять, что вот, вот этот трек мне нравится, группа называется «Я теперь вижу как», я ее дальше сам поищу.

группа Godslave с треком The Fire That Calls Me. Пламя, огонь, который зовет меня. Вот так вот любопытно. Ну и у нас несколько сегодня известнейших, для некоторых так вообще прямо любимейших имен. Начнем с великих. Группа Trivium, новейший сингл, по-моему, просто расчудесный.

ну прямо совсем свежий материал команды. Сингл официально вышел 16 сентября, позавчера. Группа Trivium, американская метал-команда из города Орландо, штат Флорида. Довольно такой древний коллектив, соответственно, выдержанный временем, такой как хороший коньяк. Такой от металкора, грубо говоря, вот к тому, к хэви, правильному очень такому формату, они прошли, так сказать, длинный путь. Четыре музыканта здесь. Мэтт Хэйфи на вокале, он же гитарист. Кори Балю, это гитара. Паоло Грегалетто на басе и Алекс Румдигер на барабанах. Ну, в общем, поздравить только, наверное, нужно музыкантов с чудесным совершенно синглом. Мы ждем альбом. А далее у нас Кай Хансен, который сначала понавыпускал кучу синглов, и вот вышла пластинка, из которой я с трудом, честно говоря, но все-таки выбрал один новый трек вообще.

Ну, долго рассказывать о Кае Хансене, наверное, особо не нужно. Поклонники знают. Это музыкант, ну, возможно, одна из ключевых фигур вообще немецкого хэви и пауэр-металла. Ну, такие группы, как Хэллоуин и Гаммарей. В общем, и вот сольная работа, сольный альбом, который называется «Burn with a Hammer» на волне моторадио, композиция «Don't Care». Еще один восставший из прошлого Simple Minds команда Beginner Boys на волне моторадио, абсолютная новинка.

напомню, что Simple Minds, группа из Глазго, шотландская, соответственно, в 1977 году основана. В центре нынешнего состава по-прежнему два ключевых автора: Джим Керр на вокале, как вы знаете, и Чарли Бурчилл на гитаре. И вот в преддверии нового альбома, который они обещают выпустить, это будет 19-я студийная работа. Мы бежим далее по волне радиостанции Моторадио, слушаем следующий трек от группы под названием, дальше уже не очень известные, но весьма неплохие, Stabbing Westward. Вот такая команда.

Ну, коллектив неизвестен мне был ранее, посему и говорить-то особо нечего. Следующая команда называется Turn с треком Bad Luck Man. На нашей волне появляются эти музыканты. Давайте насладимся.

Группа Turn с треком Bad Luck Man, немецко-международная мелодик, хард-рок, AOR-группа, наверное, тут прямо много всего. Довольно необычная история, появились в 1999, представляете? Ну, через год примерно распались, как сообщает там мировая сеть. Бас-гитарист группы Бонферт продолжал писать материал. В 2021 начал собирать новый состав. То есть вот ждал 20 лет, думаю, не хочу все-таки снова. И получилась международная такая команда, где вокалист Марко Моска – это итальянец. Оскар Бромвал – гитара Швеция. Фабиньо Джаблонски – Португалия. И так далее, соответственно.

по-моему, монументально получилось, вполне себе ничего. Напомню, что программа наша выходит каждый буквально, ну, не говорите, что месяц, понятно, каждую неделю в это время есть повтор. Вечером следующего, или не помню какого дня, но расписание смотрите на нашем сайте, официальном, радиостанция Моторадио. И еще один коллектив из относительно известных, это Pretty Reckless с треком Spell on You.

По-моему, любопытно, довольно-таки неплохо. Идем далее, тем не менее. Еще один сингл Флор Янсен. Композиция «Bring Me Silence».

я уверен, многие узнали, бывшую вокалистку группы Nightwish и очередной сингл у этой голландской певицы под названием «Bring Me Silence». Что тут у нас напоследок осталось? Несколько таких относительно нетяжких треков. Этим прослушиванием и займемся.

довольно новая команда Six Four Blues. Six пишется буквами, потом цифра 4, ну как four и blues. Композиция Back to Life Again. А далее у нас, мне кажется, это чудесный кантри. Новейший альбом музыканта по имени Люк Брайан. Crooked Row of Corn.

еще одна американская команда из города Орландо, опять же Флорида, Джейус Волф с треком «Runaway» «Побег» на моторадио. Следующий коллектив «Подория» называется. А нет, прошу, да, да, так и называется «Подория». И тоже это что-то тяжкое. Давайте послушаем.

Опять затесалась тяжкая музыка, как, по-моему, и следующий трек «Айронберг» с композицией «Heroes». Мы приближаемся к завершению передачи. Напомню, что это все абсолютные новинки текущей недели. И задача этой передачи – понимание того, что рок-н-ролл у нас с вами, ребята, живой пока.

Отметим про себя и эту группу. Это бразильский проект, хэви-металлическая группа Iron Berg. Совсем новый, как сообщается. У нас тут основные музыканты. Роберт Гуима, вокал, гитара. И есть вокалист Габриэл Роша. Альбом 2026 года называется «Колоссаль». И предпоследним треком Уилли Джордан с композицией развеселой «You lie like a rag». «Ты врешь мне, как рок». Кто такой, не помню.

после такого буги завершим сегодняшний час треком от группы The Wilder Blue Last Chance for Dancing, последний шанс потанцевать. Вы слушаете Моторадио, в эфирной студии Александр Цыпин, программа Soundcheck завершает свою работу. Любите музыку и радиостанцию Моторадио, и будет вам правильное ощущение окружающего мира. Счастливо, ребята! Берегите себя, будьте большие, здоровые, красивые, сытые и богатые.

0: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
1: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
0: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
2: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.